вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Yes, и вторник, день недели номер 2 на этой неделе. И солнечно начинается. Ну что, какой слякотью дождины он продолжится? Расскажем попозже.
1: Да, обязательно еще к прогнозу. Ну, потому что к выходным там обещают, что в субботу будет солнечно. Хотя бы один денек, надеюсь, что...
0: К выходным, так уже май заканчивается. Если еще бы не было солнечно.
1: Ну ничего, потом воскресенье, дожди, и следующая неделя уже все солнце.
0: Ты слишком лояльна в этот раз к погоде, Наташка, в этом году.
1: Ну, как?
0: Обычно ты уже во второй половине мая рвешь и мечешь. Где мое солнце?
1: Свое уже отругалось. Просто так, надеюсь, что дальше будет просто.
0: Не хочешь надевать купальник красного цвета. Ладно.
1: Я его даже не хочу покупать.
0: Да понятно, что... Не, покупать — это основная проблема. Так, что же делать? Ладно, друзья, а вообще летние вещи, это же тоже растраты. Вот мне сейчас, например, мы там готовимся на какой-то поездочке, может быть, куда-то. Может быть, какие-то дачному сезону кто-то готовится. Может, кто-то в целом как-то там вид транспорта меняет.
1: Куда-то
0: тоже
1: готовится?
0: Мотоцикл надо готовить. Да, я сейчас понимаю, что мне надо как-то тоже все разогнать, наверное. Это же всегда какие-то связанные растраты, Наталья, неприятненькие.
1: У меня уже все куплено, все было подготовлено зимой еще.
0: Все куплено, ты уже зимой вот так вот? А что, сейчас на зиму будешь стараться тогда?
1: В августе уже, да, начинает потихонечку там уже что-то покупать.
0: Ты тренируешь свое терпение просто, я так понимаю?
1: Нет, ну шапоголизм куда-то же надо. Это я готовлюсь просто к лету.
0: Это не растраты пусто. Ладно, у кого есть какие-нибудь запланированные покупочки, связанные с растратами, напишите на WhatsApp 2530.
1: Тогда ты уже признался, наверное, в этом году пора купить новый купальник. Размер немножечко другой.
0: Новую газонокосилку, новый какой-нибудь гаджет летний.
2: Радио. All-time favorites.

0: Ой, смотри, сразу есть, конечно, говорят, кто-то машину собирается покупать, кто-то велосипеды. Транспорт, на транспорт во всем. Сосредоточены наши слушатели. Я рад за них, я рад. У нас богатые слушатели. Кто-то говорит, надо машину на лето, кто-то говорит, надо велосипеды на лето.
1: Ладно, нет, у нас велосипеды еще прокатывают в этом году, но...
0: Как-то звучит, ну ладно.
1: Да, велосипед прокатывает. Еще пока что получается.
0: Коньки у вас проскальзывают.
1: Коньки, не факт.
0: На зиму, если у нас будут.
1: Все, наверное. Лыжи не покупались.
0: Ну, да.
1: Лыжи для детей еще пока что брались в аренду. Но велосипед нет. Велосипед нормально, слава богу. В этом году еще хватит. А так бы, конечно, это было неприятно. Сейчас велосипеды стоят. Ой-ой-ой. А я каждый раз, знаешь, что думаю? Что нужно что-то типа продать. Какой-то велосипед, который поменьше. Эти автокресла. И все, что стоит, на самом деле, прилично, может пригодиться людям, но
0: ты
1: все до этого никак
0: матроска, да,
1: не
0: чтобы
1: доходит.
0: Что-то нужно купить, но что-то нужно
1: уже
0: ненужное продать.
1: Уже все давным-давно куплено, да.
0: Но что-то нужно, ненужное. Я согласен, продать для меня вообще просто челлендж сложнейший.
1: Слушай, а я в свое время сама пыталась найти эти автокресла для Белкова, потому что у нас две машины, потом еще, чтобы у бабушки было кресло, поэтому в итоге у тебя три автокресла на одного ребенка. В общем, ужас какой-то.
0: Ну, так все уж не нужно.
1: Еще пока что нужно.
0: Еще нужно?
1: Да.
0: Неприятненько.
1: Сейчас уже будет, да, последний год.
0: Тогда да, тогда согласен. Ладно, что ж, а велосипедные, если что, у меня тоже есть, где-то остались. Но мне кажется, уже они не в очень продавабельном виде.
1: Не все дети, да, сохраняют до того состояния.
0: А нет, дело не в детях, абсолютно. Дети нормально сохранили. Дело в том, что они хранились долго очень. В различных черных где местах. И думаю, что уже не так совсем, не так функционирует. Ладно, что ж, отличные планы, друзья. Желаем вам удачных покупок велосипедов, автомобилей и прочих летних гаджетов.
1: Готовимся к лету. Лукошко нужно приобрести для того, чтобы по грибы да по ягоды.
0: Вот это твоя серьезная растрата, которую ты планируешь, да? Правильно, планированный бюджет на лукошко. Деньги отложены, да?
1: Именно.
0: По грибы да по ягоды. Так рано, это же осеннее мероприятие.

0: Чада Смита, барабанщика, все знают?
1: Барабанщика?
0: Ну, пиши, Чад Смит.
1: Чад.
0: Чад. Д, Д, Чад.
1: Чад Смит.
0: Не как Чад, это сейчас зайдет Чад GPT.
1: А-а-а, он похож на актера безумно.
0: На кого? На Уилла Фаррелла.
1: Нет, подожди.
0: На Уилла Феррелл. Ну, как посмотреть. Уилл Феррелл, Чад Смит. Он говорит, похож на актера.
1: А, так это, наверное...
0: Получилось?
1: Нет.
0: Короче, актер.

0: разыгрывают постоянно. И постоянно, и очередная...
1: А при этом у них никаких родственных связей нет?
0: Вообще нет.
1: Никаких?
0: Да, и они в очередной раз, в общем, выходит Чад Смит на шоу Saturday Night Live. И, значит, в его одежде, ну, а никто не понимает, понимаешь, что на него очень похоже. И говорит, всем добрый вечер, good evening, как говорится. Выскакивает, значит, оттуда Уилл Феррелл, говорит, ты какого черта тут делаешь? Он говорит, как, веду шоу, говорит, а что ты тут? Он говорит, да я веду шоу, я Уилл Феррелл, говорит, это Чад Смит, говорит, люди, вы что, не видите? Либо это... Люди реально не...
1: Ну, но они очень похожи.
0: Фиг определишь, да. Ну, и вот...
1: Просто фантастика.
0: Он говорит так... Все, ну, смеются, хлопают. Он говорит, что вы смеетесь, хлопаете? Говорит, он меня толкнул, говорит, там на бэкстейджах вырубил. А он говорит, мне дыхание рот в рот только что там какой-то чел делал. Говорит, что вы... А предыдущая шутка, ну, это свежая шутка, как они опять вместе. Предыдущая была тоже на Late Night Show, когда они оба пришли.
1: Вообще в 2014 году, судя по фотографиям.
0: Там Чад Смит пришел, да, ну, видимо, в гости. И, значит, барабанную установку поставили. Чад Смит на ней играл, Уилл Феррелл на ней то... И Уилл Ферреллу поставили барабанную установку.
1: Типа, давай, мы сейчас узнаем, кто из вас настоящий барабанщик.
0: Так Уилл Феррелл офигенно на барабанах еще
1: так
0: играет.
1: Так еще и так?
0: Да. И
1: вообще.
0: Они начали играть друг другу. Это было, конечно, вау,
1: круто.
0: На самом деле. Но невероятное сходство. И вот сам тот факт, что он еще и, знаешь, это, конечно, бесконечное поле для шуток. Но вот одно из них они провернули буквально.
1: Чувством юмора.
0: Конечно,
1: молодцы.
0: Да.

0: со строчки нашей двадцатки. Через 3 минуты с ней продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go 3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go 3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go 3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факком, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.

0: Шакиры с налоговой, но, судя по всему, были они серьезными. И сейчас, в 2011 году все это дело началось. Ага. За все эти годы измучили ее только так. Испанские власти утверждали, что певица должна платить налоги в их стране, потому что провела там больше 183 дней в году. И уже все ей насчитали, да, различные юридические подтверждения, основания для этого нашли. И Шакире пришлось заплатить около там 50 миллионов. Да. Плюс еще какие-то штрафные санкции, ну и так далее. Шакира, естественно, вместе с ее менеджментом совершенно так не считали и пошли, обратились в суд. Этот суд длился все эти годы, и сейчас завершился победой Шакиры. И испанский суд обязал налоговую вернуть Шакире 60 миллионов, плюс еще и еще судебные все издержки тоже оплатить.
1: За несколько лет, десятков лет.
0: Да, да, за несколько десятков лет, что, естественно, немало. Сама Шакира сказала о том, что как бы то, что деньги они вернут, это, конечно, замечательно, но то, как это повлияло на ее репутацию, потому что выходило очень много статей на типа того, что она укрывает налоги, не хочет платить Испании, ну и прочее, да, что совершенно не было правдой. Она говорит, это повлияло и на ее здоровье, и на ее нервную систему, и, в принципе, все эти 10 лет процессы не были самыми приятными.
1: То есть она хочет еще моральный ущерб потребовать?
0: Ну, моральный ущерб нет, но она говорит о том, что да, что это было очень

0: все тяжело, она рада, что сейчас ее оправдали, потому что ее имя заморали за эти 10 лет, затаскали. И, в общем, ну, как бы сам процесс очень неприятный. Ну, понятно, что, судя по всему, Испания подумала 60 миллионов.
1: Да где они сейчас такие? Ой, сейчас сидят все на фоналовой.
0: Кто
1: такие
0: будет отдавать?
1: Так, ой. Ну, так с кого-то возьмут, получается. Кто у нас там еще есть из испанцев?
0: Кто еще у нас дольше, чем 183 дня был?
1: Сейчас у кого-то возьмем, отдадим Шакире.
0: Угу.
1: Ну, а как остается делать?
0: Ну, так
1: сейчас будут кого-то трясти по налогам. И Шакира такая, сидит довольно. Нанимаем 60 миллионов. Верните.
0: Ну что, сумма
1: бабки
0: нормальная, что?
1: Вообще нормальная.
0: Конечно.
1: Я не знаю, считать это как Шакира? Скажи, Шакира, ну, ладно. Говорит, деньги не главное.
0: Деньги, может, и не главное, но репутация и здоровье, это, конечно, важные моменты. Ну, для Шакира, видишь, тут и развод, и суды. В общем, не был простым периодом. Понимаешь, кажется нам, что там, звезды, понимаешь, только и решают, какую песенку спеть, да какой наряд надеть. Ну, нет, видишь.
1: Что она может сделать на эти деньги? Я вот подумал. Купит особнячок?
0: Посмотрим.
1: Съездит в отпуск на Мальдивы.
0: Возможно, если ей скажут,

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. На Карле, Улумьегату, в сторону Винни-Мазгатвы. Пробка продолжительностью 20 минут. Начинается она еще до перекрестка с улицы Лепая. Вот достаточно все плотненько в сторону центра, имейте в виду. Также, если будешь ехать в сторону Вантового моста, то там тоже 15-минутную пробку попадаешь. И сам Вантовый мост, ну, это по Лелл-Высоканцам, да? И сам Вантовый мост в сторону центра 10-минутное затруднение. Даугавпилс перед Булью 20 минут. Булью перед тем же перекрестком 15 минут. А вот на Юрмалас-Гатов происходит что-то не странное, потому что огромная пробка, там ремонтные работы и более получаса, ну, минут 40, наверное, да, Юрмалас-Гатов в сторону центра, имейте в виду. Также выезд со стороны Курзамас-проспект на Юрмалас-Гатов будет затруднен. Я не знаю, тут тоже нечего посоветовать, наверное, въезжайте куда. Ну, в общем, да, Юрмалас-Гатов, рассчитывайте, кто из МНТ едет в сторону центра. Также движение затруднено на Крустпилс. Пробка, кстати, небольшая, продолжительность ее около 10 минут, но вот Гранита в сторону Крустпилс, также 10-минутное затруднение. Есть и пробка на Лубанас, она начинается прям... Ну, еще до кладбища и вот в сторону перед Сахарова, там на около 10 минут все это. Также Дегла в сторону Дегловского моста 10-минутное затруднение. На Бриево в сторону Воздушного моста 10-минутная пробка. Кустов Замгалагата в сторону Бриево 15-минутное затруднение. Также на Бриево перед Шмерля 10 минут потеряешь. На Кековской, на Латгалас, конечно, перед поворотом на Крустпилс также 10-минутная пробка, имейте в виду. Ну и Кековская трасса, полчасовая пробка сейчас перед Валдлаучи. И в самом Валдлауче еще 20 минут дополнительно потеряешь. Также движение затруднено и на Елгавской трассе при въезде в Ригу 10-минутная пробка сейчас. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25 0037.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: рецепт сил от и до.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Доброе утро, страна!
4: Привет всем! На календаре вторник.
3: Хорошие новости. Это хорошие новости.
4: 19 мая. Конечно, всегда.
3: Вторник, 19. Это хорошие новости.
4: Вторник, 19.
3: А что по нумерологии кто-то проверил?
4: Давай проверяй быстрее. Быстрее доставай сюда все свои нумерологические вещи. Проверяешь.
3: Там же цифры, а цифры у меня плохо складываются.
4: Понял, гуманитарий.
3: Да,
4: ладно, что ж, друзья, у нас впереди час будет посвящен полезной информации. И полезная она будет в том плане, что предупрежден, вооружен. Это когда мы разбираем мошеннические схемы для того, чтобы предупредить, да, как иначе. Что нового придумали мошенники в этот раз? Ну, не в этот раз, а в смысле вообще. Чего нам опасаться? Какие тренды сейчас? У них тоже есть тренды, наверняка.
3: Да, это вообще.
4: Рубрика «Код мошенников» у нас дальше впереди на Топ-радио. И следующие примерно 20-25 минут, а то и полчаса, мы посвятим именно разбору мошеннических схем. Поэтому будьте внимательны. Ну, если что, мало ли, пропустите, да, повторы у нас есть по субботам. Пока что немного музыки, и мы обязательно продолжим.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
2: Ну и начинается наша рубрика «Код мошенников». Всем доброе утро, друзья. Элвис Страздыч, Мария Целма. Привет, ребята.
3: Добрый.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
2: Рубрика проходит по вторникам, по вторникам, по субботам. Если ты слышишь это в субботу, значит, это повтор, но актуальный. У нас будет актуальный следующий выпуск?
3: Я был на отмотре.
2: На следующий вторник, так что обязательно слушай. Ну а сегодня поговорим про то, что если ты стал жертвой мошенничества, вот это самое, наверное, интересное, правильно?
3: Я...
2: Что делать?
3: Iesāksim sākumā ar to, ka šobrīd
2: ļoti aktīvi tiek
3: izsūtīt ziņas un trīs uzņēmumu vārdā pārsvarā. Tas ir DPD vai dažreiz PDP. Tātad viņi spūfo caller ID, tad atcerieties, ka jūs saņemat īziņu, tur tas sūtītājs no kā sūta, to sauc par caller ID. Un viņi tur ieliek DPD, un līdz ar to šī īziņa iet tajā pašā sarakstā, kur pārējais īziņas no DPD. Un tur ir it kā neizdevās piegādāt paciņu, jāuzspiež uz tās saites, un tad ir jāievada aktuālie dati, kuras ievadīja pilnīgāko drazu. Tur, piemēram, telefona numuru vietā es ievadīju jautājumu zīmītes, tur pasta indeksa vietā es ievadīju burtus, nu tur. Savadījumi pēc tam ir jāievada karšu dati. Es pastāstīšu, kas notiek tālāk. Tad Latvijas pasts atsūta līdzīgu, atkal ir jāsmaksā komisija kaut kādu 60 centi, atkal jāsūda visu dāts, atkal kāds
2: dāts. Tā kā viņi napisali, nebaļšu komisiju nāc zaplatīt.
3: Jā, jā.
2: Viņi jau atceņi, bet išķi, kāda baļšā ir nebaļšā.
3: Un trešais ir CSDD, kas ir šobrīd laikam vislielākā kampaņa. Šobrīd visaktīvākā, un tur ir it kā pārsniegts ātrums. Uh-huh. Manā gadījumā bija par 7 km stundā.
2: Da, seriozi narušenia.
3: Jā.
2: Un nebaļšu štrafik zaplatīt.
3: Un 17 eiro jāsmaksā sots vai 16 laikam.
2: Nu no, da.
3: Un atkal jāievada karšu dati. Galvenais, ka tur bija mašīnas numurs jāievad, bet labi, mums Latvijā varbūt mašīnas numuri ar burtiem. Es tur ievadīju vienkārši kaut kādu atkal drazumu, vienkārši paņēmu un tālāk. Jā,
2: še normāli, da.
3: Jums vis plus 7 km. Un kas notiek tālāk, es ievadīju, protams, karšu datus, tā nedariet, lūdzu, es to izdarīšu jūs vietā, bet jūs nevediet savus karšu datus.
4: Потому что ты все контролируешь, ты знаешь, что у тебя, для тебя это подставная определенная карта, на которой нет большой суммы, и это не твой счет, которым ты как бы пользуешься.
2: Я свой тоже, кстати, ввел, посмотреть, что будет дальше, но я тоже сознательно делал.
3: Es eksperimentēju visādām kartēm, gan īstām, gan neīstām.
4: Как своими, так и жены, молодец.
2: Да, да.
3: Не, arī ar neīstām vispār. Tad man, nu es varu uzģenerēt vienkārši karšu dats, kur izskatās īsti, kur iziet visām pārbaudēm cauri, kur izskatās, ka viņa bankai, bet tā karta neeksistē. Un es ievadīju tādus, un neskapēc es uz divām stundām atstāju to lapu, es biju aizgājis prom atnācis apakaļ, neskapēc viņi sāka mēģināt visos iespējamos veidos to kartu dabūt. Gan sūtīja Smart ID, man rāda, ka man Smart ID pieprasījums atnācis, gan saka, ka man īziņa atnācis, man bija jāievada bankas tas apstiprinājums, kur jāievada tie ciperi, ka, nu, lai apstiprinātu. Tas viss ir tāpēc, lai dabūtu to kartu piesaistīt viņai Apple Pay un Google Pay. Un tad jau, kā es stāstīju jums iepriekš, viņi savāc databāzi ar šīm te kartēm, bet uzreiz jums nekāda nauda nenovilks. Tas ir svarīgi saprast, ka šodien jums neko visticamāk nenovilks. Vismaz vēl neesmu redzējis, ka kādam novilk. Bet viņiem šie piesaistītās kartas ir. Un pēc mēnešiem vai pusgada kāds cilvēks kaut kur citā pasaules malā staigās ar ierīci un pēc kārtas pirks dārgu tehniku un viņam iedos pa vienam šim te tokenam saucamajam. Un viņš nopirks no cita kartas, no jūsu kartas, atkal no citām, viņi visu laiku no visām kartēm pērkās. Un tad jums tikai sāks vilkt naudu. Līdz to, ja jūs sapratāt, ka jūs esat iekrituši, un vēl, tāds beidzot es tik pie viņa keylogger. Tad, kad jūs iet šajā lapā, tur ieslēdzās tāds kā keyloggers. Viņš redz visu, ko jūs darāt savā lapā. Visi pogas, ko jūs spiežat, visu, ko jūs darāt. Visu laiku šie dati bija šifrēti. Es viņus mēģināju atšifrēt, tur reāli nočikarēju stundām. Tas kods ir sarežģīts un es netiku pie tās atslēgas. Bet šajā te, kas bija Latvijas pasta krāpšanā viņi bija aizmirsuši nošifrēt šos datus, un es beidzot redzēju, kā dati tur iet uz, uz krāpnieku serveri. Un tur ir tā, ka tos, jebkur, kur tu iep, nospied kādu podziņu, uzreiz tie dati aiziet uz krāpnieku serveri, viņi redz, kādu pogu tu nospied. Attiecīgi, es ievadīju kažu datus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un uzreiz uz katru spiediem visu laiku gāju uz krāpnieku serveri, visi
5: visi kažu dati. A, jesi tas telefona, to samē?
3: Jā, tieši tā, vienalga.
5: Nu, tie tas skroļuši, viņi vidi, šo tas skroļuši.
3: Nē, tā, tas...
5: Tā ko nie, da?
3: Nē, varbūt arī bija, man jāpapēt tie dati, bija šo vairāk, kāds dati viņi tur sūda, bet...
5: Короче, все, что ты делаешь на сайте, yeah. они получают всю полностью информацию, yeah. даже если ты ввел правильно и потом передумал и истер. Yeah. Они это увидят?
3: Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja jūs ievadāt kažu datus, ja pieņemsim pārlūks, jums piedāvā, vai tu gribi automātiski ievadīt kažu datus? Jā, ok. Un viņš tev automātiski ievadīja kažu datus, un tad tu izdomā, ā, nē, bet šī tieši labi ir krāpnieku, un tu aizver ciet. Viss jau ir pavēlu. Principā viņi ir dabūjuši jūsu kažu datus, un tālāk viņi mēģinās visos iespējamos veidos novilkt naudu. Sākumā viņi mēģinās, protams, tur kaut kādās veidos dabūt jums Apple ID, to Apple Pay vai Google Pay, bet kā jau es stāstīju iepriekš, var arī bez tā visa no jūsu kartes novilkt naudu. Ir servis ārzemēs, tas pats Amazon, kur var par lielu naudu iepirkties. Jā, jūs pēc tam sazināsieties ar banku, tas ir tas, kas ir jādara. Jums ir jāsazinās ar banku, un jānobloķē karti. Un visticamāk, jūs šo nav dabūsiet atpakaļ, bet nevienmēr. Bija viena banka, ne Latvijas, nesaukšu vārdā, kur man neatgriez naudu. Tāpēc, ka es ievadīju karšu datus un nepareizi uzpietam. Es tikai kartas numuru ievadīju pareizi un CVC, bet vārdu uzvārdu ievadīju nepareizi. Un man vienalga novilk naudu un pateica, ka nauda neatgriezīs, jo es pats ievadīju.
5: Даже если ты неправильно имя фамилию ввел?
3: Jā, jā. Starp citu, var ievadīt visu nepareizes. Ja kāds paskatīsies...
4: Samā glavnā, šo būtu numeru karta.
3: Ja kāds paskatīsies YouTube'ā man live streamu, es ievadīju tikai kartas numuru.
5: Da.
3: Uzminēju, es viņu uzminēju.
5: Aha.
3: Visi pārējās dati es nevarēju uzminēt. Viņi bija nepareizes, ticamāk. Un vārds uzvārds nepareizes. Un tāpat tam cilvēkam aizgāja...
4: Ты снял с чужой карты деньги?
3: Jā, es nezināju, ka tā ir īsta. Nu, zin kā, es, man ir programma, kas ģenerē kašu numurs.
4: Да. Так они могут, наверное, так вообще просто сидеть тоже на угадке.
5: Jā, скорее всего, они так и делают.
3: Un man uzģenerē īstu kartas numuru, CVC, un derīguma termiņš bija nepareizi. Vārds uzvārds man bija Aivis Aišpurs, kas ir mans alter ego.
5: Un, kā tik pateicināt,
4: un maniekies, parīkies.
3: Un man uzmetās bankas paziņojums, ka viņam ir aizgājis pieprasījums uz naudu, un es zinu, ka tas bija īsti, tāpēc, ka tas koda vārds parādījās, ko viņš ir ievadījis. Jep, un līdz ar to...
4: Это тоже плохие новости.
5: Может быть, да, может
3: быть. Tāpēc esiet uzmanīgi arī neapstipriniet kaut kādas random pieprasījums uz jūsu karti.
5: А может тогда есть смысл иметь какую-то карту специальную для покупок, которая время от времени обновляется, ну так, почаще, чем раз в год?
3: Protams, un vēl kas...
4: Обновлять ты имеешь в виду блокировать и заказывать новую?
5: Новую, да. Но что Мария скажет на этот счет? Есть такая услуга?
4: Может ли это немножечко нас обезопасить, как ты считаешь?
6: Можно менять карты как часто хочешь, пожалуйста.
4: Ну, считается ли это профилактикой?
6: Ну, лучше всего просто открыть другой счет, к которому привязана карта, и туда перечислять денежки, когда надо что-то покупать.
5: Ну, я так и делаю, просто не
4: держать. Да, у Андрея такая система, это правда.
6: И все, тогда, если что-то случится, тогда, в принципе...
5: Я скажу так.
4: То есть, после того, как приходит зарплата, ты переводишь на какой-нибудь сберегательный свой счет?
5: Не, ты хочешь что-то купить в интернете. Ну, как это работает? Тебе надо купить стоимость, там, 10 евро. Ты переводишь на этот счет 10 евро, покупаешь, и все, у тебя там
4: ноль.
5: Да, у меня просто много раз такое было, я забывал отменять подписки. Ну, то есть, знаешь, это самое, можно купить только по подписке. Мне надо на месяц там, ну, что-либо. И они начинают там через месяц. Я считаю это мошенничеством, честно говоря. Ну, серьезно.
4: Нет, Андрей,
5: ну, значит,
4: твоя внимательность.
5: Ну, да, хорошо. Ну, что, какого черта? Только подписка, и все, никак иначе. Ну, я подписал, забыл отписаться. Да любая там оплата какого-то сервиса, да, у них всех обязательно подписка, автоматическая оплата.
4: Что это за такие подписочки?
5: Ну, да любой, ну, вон, чат GPT, купишь ты по подписке, он тоже по подписке продается.
6: Ну, там надо следить, отключать.
5: Да, YouTube премиум там тебе, пожалуйста, по подписке.
4: YouTube премиум? Ты настолько богат, что можешь можете себе позволить эту услугу?
5: Ну, вот в том-то дело, что нет, я взял пробный месяц.
4: Тот, который бесплатный? Ах ты хитрец.
3: Катрас, Зиня, нетурит карта, ты когда узнал, что ты знаешь, отделаться позаудать.
5: Ну, вот так и есть, да.
3: Я им 200 евро жал позаудать, то нетурит та одна от карта, он все стастись, как человек, который азит из вецерига, он там созалил, он потом позаудает обкопа 10 тысяч евро, который там аптуен по 5 этим. Ой, капец, jūs, kas notiek? Kāpēc jūs tādu nav turat kartē? Kas ar jums notiek? Bet labi, tā pirmais, manuprāt, un ko es arī iesaku visiem sazināties ar banku, jo banka varēs reaģēt visā ātrāk, nobuķēt jūsu kartas, kamēr tur nekas vēl nav novilkts, un nobuķēt tokens, un iespējams, ja vajag arī nobuķēt jums bankas pieeja, jo bieži vien cilvēki ir iedūši krāpniekiem pieeju kontam, un viņi jau nevar to banku ciet, viņu visu laiku viņi tur vaļā, un viņiem ir pilna pieeja, viņi ar paņem kredītus un vispārējā. Līdz to, jo ātrāk, jo labāk nobloķēs jums šo te kontu pieeju. Un tikai tādi, ka viss ir nobloķēts bankā, tikai tādi ejiet uz policiju, bet obligāti ejiet. Kāds teiks, jā, policija jau neko nedara. Nav tā, ka policija uzreiz ķersies klāt un jūsu lietu risinās un mēģinās atgūt naudu.
6: Что тоже важно перед тем, как идти в полицию, что когда происходит какой-то случай мошенничества, тогда хочется быстрее все удалить, как бы представить себе, что ничего такого не случилось. Да? Но самое главное, что делать, это до того, как вы пошли в полицию, вся информация, которая была, аппликации установлены, вся коммуникация, надо все это как можно больше сохранить для того, чтобы было бы какие-то доказательства, какая-то информация, что вообще зафиксировать, рассмотреть.
5: Да, самое глупое, что можно сделать, это когда у тебя там что-то случилось, например, там увели Telegram, да, там аккаунт, и, что было распространено, да, или там что-то. Взять, удалить аппликацию Telegram.
3: Yeah.
5: Это совсем плохое действие, тогда они вообще получают.
3: Ну, вел сликтак, человек дара, о, ман тур банка пеклю, вел, вени издаешь сав интернет-банк слетот. Юс я издаюсь от тикай савас дурвис, не я висем, тагад пиеи нобутя тада веда. Не издаюсь от неку ара, саглабает вис саракс, йо крапнек льот бежи саракстас ватсапа, он вени издаешь ара сав саракс, он йо вайрак им спираде им палекс, йо лабак. Tāpat arī, ja jūs kaut kāds bildes ņem sūtat, un tas šeit ir par romantiskajām krāpšanām, pieņemsim kaut savu skaļu foto, nedzēsiet tos ārā, jo ir tāds servis stop.ncii, jeb stop.ncii.org, kur var šīs te bildes augšu pielādē, bet nebīstieties, tur netiek saglabās nekāds bildes, bet viņiem tiek tā kā pirksnospiedums izveidots. Un ja kādos no pornografiskā materiāla, pornografiskajām lapām vai Meta servisos, OnlyFans, vēl kaut kur, ja kaut kur šis video vai bildes parādīsies, tā uzreiz tie tiks bloķēti, un tas, kurš ievietoja, tas par to tiks ziņots, viņa konts arī iespējams bloķēts.
5: Elvis, расскажи, ты прошлый раз нам говорил про какого-то бота, который все по твоему номеру телефона может все твои данные выдать.
3: Тātad Telegramā ir bots, un starp citu ne tikai Telegramā es vakar uzgāju. Nu, īstenībā jau pirms kādu laiku, bet vakar es beidzot aktivizēju free trial, starp citu, uz 10 dienām, bet...
4: Почему ты так весело показал на Андрея?
5: Ну, потому что мы знаем, что это так, что это работает.
3: Es ļoti daudzos servisos, man ir pilns servisiem, kur es kaut kādas kartas uztaisu, sareģistrēju free trial, un pēc tam tās kartas nobloķēju, un viss. Jā, un tātad ir viens tāds servis, kur cilvēki aplaudo PDF files, un ko es tur atradu, wow. Lapa saucās script.com, un cilvēki tur aplaudo savus konti izrakstus, un es tur atradu.
6: Vai cilvēki, vai...
3: Tu man liekas par to stāstīvē,
6: ne? Да, я нашла эту страничку тоже уже в прошлом году, по-моему.
3: Jā, un es vakar
6: beidzot...
3: Scribd. Tas ir tā kā YouTube, tikai PDF failiem.
5: Aha.
3: Un es vakar beidzot aktivizēju kontu, free trial, un sāku iet tiem dokumentiem cauri, un tur bija vienkārši nenormāli daudz cilvēku reāli aplaudo tur visu pēc kārts. Lūdzu, cilvēki, nedariet tā, nepaņemiet vienkārši visu savu cieto disku, atrast visu PDF failus un iemest tur iekšā, lai viņiem kaut... Es nezinu, kāds tur ir, tur laikam kaut reitings sistēmā, kaut kas tāds. Katrā ziņā cilvēki tur aplaudo to, ko nevajadzētu aplaudot. Un pēc tam ir roboti, kas iet pār tam pašam script.com un vienkārši meklē visu informāciju. Tur pēc vārdu uzvārdu atrod personas kodu vispārējo. Un tad jūs tajā Telegram botā atkal esat samaksā dolārs 69 dienā. Un tad tu vari, principā, meklēt visā šajās databāzēs, ko viņi ir savākuši, informāciju par cilvēkiem, viss, kas pieejams, ko tik tur nevar atrast. Nu, principā, ja kāds tu... saka, ka ir kaut kāda datu noplūda,
5: Ну, то есть ты говоришь, что этим активно пользуются мошенники, в том числе, yep, да, и они, звоня вам по вашему номеру телефона, они уже, в принципе, о вас какую-то информацию имеют, которую вы сами когда-то опубликовали в публичных, ну, то есть...
3: Да, он, например, и усет, тут какой-то глобаешь, курбут, какая-то недрожа вета, со сконт изрекс, свой суд, и уж кадым драугам, я не знаю, капец, вай вокал, кого он не натишь, а он не же какой-то аплодует, то дарит, и ус весь сконт изрекс, в принципе, публик. Йо, ну, тут и тукстошим, то сконт изрекс, я не знаю, reāli. Nu, es mēģināju visādi izsacināt, mans vienīgais arguments ir, ka netīšām cilvēki ir, jo tur nav arī, nu, tā kā...
6: Nē, v tot raz, kad ja našla etu straničku, ja imenu našla, потому что мы нашли документы, которые были использованы в романтическом мошенничестве, по-моему.
3: Yeah, yeah.
6: И тогда была теория, что, может быть, даже мошенники сами, когда получают эти... потому что мошенники просят присылать им платежки yeah, yeah, счета, uh-huh, и, может быть, они сами их туда But добавляют. Yeah,
4: yeah, женщин просят присылать свои...
5: Но платежка, ты мне, говорит, ты не прислала денег, пришли платежку, она платежку присылает, нет, они могут тоже... ее публичное место выкладывать, например.
6: Тоже обзор счета они могут просить прислать.
3: Ну,
6: там
3: люди,
6: разные, да.
4: Да, и люди присылают.
5: Люди присылают, и это все становится публичным, да. Скажи, ну, пожалуйста, так ты проверил, как это работает? Ты пробовал там, не знаю, мой номер, свой номер, Наташкин номер, вон, наверняка.
3: Накабрай, сагатываю, что помыкаю еще из какого.
5: Наташкин номер дважды проверь, там 100% где-то. Где-то она заспалилась.
3: Я, ко не дарить вел, тад не мейнет то наут отгуд. Тицет ман юмс пилнц, ар висадим юристем, ун кас тик юмс тур не мейнас палидзет отгуд то наут, ун пат Интерполс юмс ракстейс пэдиняс, прэнс не вистейс Интерполс. Ун вис юмс пиедавас отгуд наут, вини ратрдушу истос нонзэзнэк, тас вис исклосисес тик ненормал тицам, ка юмс тешам бус така, ну, варбут памейна. Ну, кас тутурес юмс тик дауз наут позавдэс, ну, вар вен тукстот, я уж сам там Интерполом.
5: Очень люди часто думают, ну сейчас yeah, мы вот тут полтора евро всего лишь надо заплатить, ну а вдруг получится, заплатим-ка мы сейчас полтора евро, yeah, а потом уже 2 евро надо заплатить, потом 3,50, потом случайно сняли 20, а тут еще комиссия, ну там тут осталось чуть-чуть доплатить и все получится, все yeah, получится. Это, к сожалению, скорее всего вы, ну не скорее всего, а 99%, что вы на удочке и вас просто доят, так это и есть.
3: Я облагаю парбалдетари savu kredītu vēsturi KBLV. Paskatieties, kādu kredītu jums tur paņemt, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēki, nu vai man kredītu vēsturi .lv ap divu būs KB servis, jo man ir bijuši gadījumi, kur cilvēku apkrāp, paņem uz viņu kaudzēm kredītus, un pēc tam viņam nāk vienkārši mēnešiem no parāda piedzinējuma jauns un jauns vēstules, viņš jau nesaprot, cik viņam vēl nāks. Aizējiet, pārbaudiet, kas tur notiek, kāda ir situācija, lai saprast, kam jūs šobrīd esat parādā pēc tās krāpšanas.
4: Самое такое. Узнать, yeah, что ты мало того, что лишился какой-то сейчас конкретной суммы, так еще и должен в течение yeah, нескольких лет выплачивать.
3: Он рейтнетес, что я крапник расслабившись по юз датору, что ты виню вер отрастур отстат висады дразу. Узинслайд какой-то антивирус, вай варбут виспар издесет висал датору, ну, но я он пар инслайд, песка tas, ka viņi ir atslēgušies no sarunas ar jums, nenozīmē, ka viņu programmatūra neturpina jūs izspiegot. Uh-huh. Un kaut, nu, iztīriet visu savu datoru, jo mums ir bijuši tādi gadījumi, kur cilvēki atnes ierīces, kuras vienkārši pilns ar vīrusiem, tad mēs tur viņus tīram ārā vai pārinstalējam.
5: Tas tīmīši duši to i telefonu tožu, da, tam, ili kompjūtru?
3: Telefoniem retāk. Es domāju,
5: nam,
3: jā, telefoniem neesmu dzirdējis vēl, ka...
5: Nu, kompjūtru, takim varstu, tu, vat, pastāvi эту программу, она тебе даст доступ к каким-то кредиту, например, да, которому ты пытаешься получить. Не, ну, или как-то они делают.
3: Не, парсора, они узлают килогерус, ну, как с того лого, весь, ага, тавс, он да, потом евац, весь паролс,
5: курс. А как курс, они тебе его все восстанавливают? Они тебе сами присылают же как-то, уговаривают тебя его поставить?
4: Ну, не, зайти на какую-то ссылку просят?
5: Да, или...
3: Вайн, я, они лек инсталлят программу, они лек весь какого дарит, юс я не знаю, кое-что тур инсталлят. Uh-huh. Вайри, они паши, ну, как, они пил контрол пар юс датор, они паши узинсталлят, кого вайг.
5: Ну, сначала они получают доступ ты сам им открываешь, скорее всего, его, да, дальше они уже используют его.
3: Jā, un pēc tam cilvēki brīnās, kā tiek pie viņa kontiem, izmantojot lūdzu divu faktoru autentifikāciju visur, jo, ja jums tāds kilogers ir uzinstalēts, tad viņam ir viss jūsu paroles. Un, ja jums nav otrais faktors, piemēram, Google Authenticator vai cits programmas, tad viņš tiek pie visiem jūsu e-pastiem, pie visu, kur jūs ievadāt savas paroles, jo viņš redz visu, ko jūs darāt.
5: Двухфакторная аутентификация – это когда тебе необходимо еще код с телефона набирать все время.
3: Ну, это волкат фактор.
5: Да, у тебя два устройства, соответственно, ну, как бы к одному они имеют доступ, к второму не имеют, и это уже хоть как-то помогает.
3: Я отгадываю, три фактора. Один – кого-то, что ты знаешь, тас пин-коды, пароли, какой-то нослайпом. Второй – кого-то, что тебе пидер, tātad telefons, telefona numurs, kaut kalkulātoru, kurus sāk jūs neizmantojat vairāk. Un trešais ir kaut kas, kas tu esi. Tas ir pirks nospiedums, sejas kontūra, acis zīlīti un vispārējais. Un mūsdienās ar pirmo faktoru, kas ir kaut kas, ko tu zini, nepietiek. Tas ir pa mazi. Uh-huh. Tāpēc, ka paroles ir viegli, mūsdienās datubāze tiek nopludināts, tur ir viegli viņus atrast. Vajag otro faktoru. Un otrais faktors visbiežāk ir kaut kas, kas tev pieder. Tas ir telefons, uz kuru ir uzinstalēta programma, piemēram, Google Authenticator, kas jums palīdz autentificēties. Un jā, tad vēl, kas ir noteikti arī kaut kāda psiholoģiska palīdzība, ja tā ir sevišķi romantiskā krāpšana bijusi, nu tur cilvēkam vienam ir bieži vien grūti tik galā meklēt psihologu, ja jūs radnieks apkrāpts palīdziet viņam arī.
5: Да, вот это важно, наверное, если твоего, если твоего родственника сейчас находится, вот, он находился какое-то время во власти мошенников, потому что они прям не отпускают, они же держатся все время в информационном вакууме. И вам удалось его выдернуть оттуда, да, ему надо помочь все равно.
3: Un visur paroles nomainiet. Pilnīgi visos portālos, kur jūs zināt, nomainiet paroles, tāpēc, ka viņi iespējams redzēja visu, ko jūs vadāt, un joprojām redz. Iztīriet datoru, pēc tam nomainiet visur paroles.
6: Možno tožu numeru telefona paminēt.
3: Jā, dar, starp citu telefonu numuru, jo viņi turpinās zvanīt, jā.
6: Это факт, что если один раз была связь с мошенниками, тогда в будущем они будут звонить повторно.
5: Да, если они получили какие-то данные, потом ты обратился, например, даже в полицию, потом тебе звонят мошенники, якобы из полиции, говорят, так, ну вы к нам обращались, сейчас там, это, их вообще ничего не останавливает, они находятся в другой стране, их вы никогда не найдете, скорее всего, они не боятся никакой полиции, ничего, потому что они там находятся где-то, и они уверены, что они в полной безопасности, скорее всего, так оно и есть.
3: Bet pirms jūs maināt telefonu numuru, čo tik bieži cilvēki dar, atslēdziet visus otros faktors, kur jums ir uz telefonu numuru, kur jums sūta īziņas. Tāpēc, ka cilvēki atsakās nepadomā, pēc tam viņi netiek pie saviem e-pastiem vēl skur, kur vispār neizmantoja telefonu numuru kā otro faktoru nekur. Tātad, ja jums ir, lai ielogotos kaut kur jums atnāk īziņa ar kodu, ko jūs ievadāt, atslēdziet šos visus servisus. Tāpēc, ka īziņas pirmkārt ir viegli, nu tad jums var nozagt SIM karti. Es par to jau esmu stāstījis iepriekš par SIM swap uzbrukumiem. Tātad, kāds krāpnieks pārņem jūsu SIM kartu, viņš saņem visu īziņas jūsēs, tātad tas ir nedroši. Ir vēl dažādi citu uzbrukumu izziņām, kā var pārtvert jūsu izziņas. Un plus, ja jūs atteiksieties no numura, nu tad ar jums ir cauri, principā, jūs daudz kur netiekat iekšā, tāpēc neizmantojat telefonu numuru kā otro faktoru.
5: Ну, и напоминаем еще раз, что, во-первых, банк Luminor напоминает, что мгновенно разбогатеть и там куда-то инвестировать, выиграть 1000 евро. Ну, это такие сказки, они бывают только в сказках, и, конечно же, очень часто такие надежды дают вам мошенники. Поэтому банк напоминает, что никогда банки не просят раскрывать данные, в том числе и онлайн-банки или карты, включая пин-коды. В своих сообщениях будьте, пожалуйста, бдительны, берегите свои деньги. Ну, а также в бизнесе, когда важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях, какая-нибудь плохая репутация может вам дорого обойтись, поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредит-информация с бюро предоставляет данные о финансовой дисциплине компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Поэтому прежде чем доверять, проверяйте на kip.lv и слушайте рубрику «Код мошенника» по вторникам с повторами по субботам с Элвисом Страздышем, Марией Целмо. Спасибо вам, ребята.
4: Пока-пока.
1: Это был «Код мошенника». Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу «Топ-радио».

0: Холі Флейми та ну на волнах Топ Радіо скоро. Ну а также треки Стоп 20, New Religion от Baby Rex и Faithless. Третья строчка, кстати, в нашем хит-параде. Через 2 минуты услышим.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
5: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. А на Топ Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым и

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 19 мая, ожидается преимущественно облачная погода. В центральной части нашей страны и в столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Курзьме составит до 11 градусов тепла. В Ладоге-Восточном Видзем ожидается плюс 19, плюс 20 градусов. В центральных районах и в столице сегодня до плюс 15 градусов тепла. Ветер умеренный, юго-западный до

0: Ой. Ой, ой, ой, чем сильнее.
1: Слушай, несмотря на то, что мы хоть и рассказываем, то, что днем будет пасмурная погода, да, вот сейчас чуть-чуть солнышко есть, и хорошо. И
0: так припекает еще.
1: И хочется выбежать сейчас из этого здания, вот так вот загорать, хотя бы минут 10.
0: Хорошо ж. Ребят, ну вот после рубрики «Код мошенников» начали приходить различные сообщения. Ну и одно из них...
1: Многие сталкиваются с этой проблемой этих чертовых мошенников.
0: Да. Я сразу переведу его, да, сообщение на латышском, но оно звучит так, что как человек хотел купить машину, и у него были лимиты в банке, и попросил меня помочь. Это такой красный флаг, честно говоря. Короче, это было в 23-м еще году, и говорит, ну, звонит человек, видимо, знакомый, наверное, не знаю, или, может, мало знакомый, говорит, у него, говорит, машину надо купить за наличные, а у него в банке лимиты, там, да-да-да, помоги. Короче, каким-то образом, видимо, ему перевели какие-то деньги, он их снял и отдал этому человеку. Я так думаю, наверное, это подробности здесь нету. Ну, короче, говорит, через 3 года вызывают в полицию в качестве свидетеля, потому что женщина, которая перевела ему деньги те самые, да, подал заявление о мошенничестве. Оказалось, говорит, я попался на удочку, и говорит, что теперь делать в этой ситуации, потому что полиция взяла с меня показания как свидетеля и отпустила. Пока хорошо, пока что ты проходишь как свидетель. Но в целом тебя используют как денежного мула. 2 года назад еще мы не знали, что это такое, потому что нам еще Эллис не рассказывал в нашей рубрике «Код мошенников» про такие вещи.
1: Да.
0: Но да. Во-первых, надо всегда понимать, да, что когда приходит к тебе вдруг неожиданно, или ожиданно какая-то сумма денег, и ты ее вообще, я не понимаю, кто сейчас так делает в последнее время. Тут любое поступление денег надо сейчас как бы объяснять налоговой. Это же не так,
1: да,
0: как
1: да,
0: все
1: да,
0: просто.
1: Да. Это то, что ты там пришел, тебе поступили какие-то средства, такой, вау, классно, ну повезло.
0: Ну и вообще, типа, человек попросил, я тебе переведу, ты мне сними.
1: Это тоже не работает.
0: Да. Никогда не делайте это. И не надо просить друзей так делать, если даже вам это реально нужно, да. То есть, как бы, я тоже в таких ситуациях, наверное, бы отказал, простите, извините, но я так делать не буду. То есть, это все как бы выглядит странно. А там, ну, понятное дело, попросил приятель, знакомый, неважно кто. Ну, в любом случае, да, теперь есть некоторые проблемсы. Единственное, что посоветую, наверное, все сохранить, все переписки, все копии паспорта, все, что вы получали от мошенников, не от мошенников. Ну, то есть все эти манипуляции обязательно все сохранить, предоставить полиции. Надеюсь, они все разберутся, и у вас все будет окей. Потому что, ну, по факту вы стали жертвой, да, мошенников. По ситуации ты стал жертвой мошенников, а по факту стал денежным мулом. Неприятненько. Ладно, что ж, друзья, давайте не будем попадаться на эти все уловки, схемы. И,
1: надеюсь, быть внимательнее.
0: Наши, да, все эти рубрики помогают вам немножко разбираться в этом. И многие вещи нам кажутся сначала, ну, как, да тут все и так же понятно. Ну, тут все просто. Ну, что вы тут не видите? А в самый неожиданный момент вы попадетесь на что-нибудь. Это вот уже... в тот момент, когда твоя бдительность будет притуплена. Потому что слишком много всего происходит сейчас вокруг нас. Даже если ты супер критически мыслишь и реагируешь правильно на те или другие вещи, но они все-таки подберут какой-то лазик, потому что слишком уже много различных схем. Будьте все равно бдительны постоянно, слушайте наши рубрики. Мы пока продолжаем с классным

0: два сообщения, которые отлично завершит наш час и наш разговор про мошенников. Доброе утро, Наталья Андреевна. Я долго проводил беседу с мамой на тему мошенников, и тут на днях ей звонят, якобы из доставки, говорят про посылку. В тот момент мама как раз ждала посылку, так совпало. И, ну, не из безызвестного сайта маркетплейса. Так вот, они начали спрашивать ее данные и так далее. Мама поняла, что это мошенники. Я рад, что мои беседы не прошли даром. Раньше мама меня учила, теперь я учу маму. Так меняется мир. Такой современный мир,
1: как
0: друзья.
1: Как быстро, да. Еще самим бы уследить за всем этим. Но правильно, берегите своих родителей.
0: Не уверена, бросай трубку.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну вот и вторник. И
4: Доброе утро, страна! Я уверена, что сейчас все уже проснулись. Вторник вообще один из самых продуктивных дней. Все.
3: Кто-то определил. Таким образом посчитали.
4: Потому что
3: данные
4: так,
3: сюда, пожалуйста.
4: Так,
3: какие-нибудь
4: вот ученые
3: цифры.
4: Все рассказывают.
3: Какие ученые? Британские?
4: Британские и американские.
3: Британские?
4: Да. Ну, и я лично тоже скажу.
3: Я понаблюдаю. Ах, ты лично.
4: Ну, а давай. У тебя как?
3: У меня нет.
4: Тебе какой день самый продуктивный?
3: У меня?
4: Ну вот так вот реально, когда ты делаешь больше всего работы. А есть же дни, когда ты откладываешь работу, это я знаю.
3: Есть дни, когда приходится делать больше работы.
4: Ну а как у тебя больше всего? Вот, какой у тебя самый продуктивный день на неделе?
3: Хороший вопрос.
4: Точно не пятница, я тебя знаю, да? Мы же...
3: Нет, у меня есть и одно правило, которое я собираюсь опять вернуть, потому что оно было очень классное, да?
4: Но
3: ничего, никогда, ни в коем случае не планировать на пятницу. Ребята, это так классно работает, вы не представляете. Я себе столько раз спасибо за это сказал. Вот я себе смотрю, да, у меня там что-то какая-то, вот надо дело сделать до конца недели, Я обязательно стараюсь
4: Эдвин,
3: четверг.
4: Нет, ну все понятно, что в пятницу ты вообще не работаешь.
3: Не пытаюсь.
4: Тогда давай.
3: Потому что в пятницу
4: какой
3: всегда
4: что-то
3: пропускать.
4: Когда ты работаешь,
3: понедельник.
4: Понедельник?
3: Суббота.
4: В субботу ты работаешь?
3: Иногда.
4: Что ты рассказываешь?
3: Ну что ты,
4: я просто... Не верю я в твой понедельник.
3: Когда никто не работает в субботу, я работаю.
4: Да,
3: а что, зато никто не мешает. Да нет, я не знаю.
4: Не, ну в этом есть определенная логика.
3: Если ты говоришь про неэфирную работу, да, то есть,
4: ну да,
3: наверное.
4: У тебя же помимо того,
3: есть
4: чтобы...
3: Есть дела, да.
4: Да, есть еще дела, работа и забота.
3: Деловой человек, работа и забота.
4: Деловой вообще капец.
3: Да черт узнает. Нет, ну понедельник... Я тебе могу точно сказать, что вторник точно нет.
4: Нет? Не твой день?
3: 100%.
4: А среда?
3: Ну, может.
4: Все, нормально. Тогда, ребят, забиваем на работу. Сегодня вторник, не работаем. Завтра
3: давайте вычислим самый фиговый день недели. Давайте,
4: да,
3: давайте.
4: 100% в понедельник.
3: Да ну как.
4: Давайте, ну вот по вашему мнению.
3: У тебя еще силы есть
4: наш
3: на все.
4: Местный... Да нету никаких сил. Разочарования, это уже закончились выходные.
3: А что тебя расчарываем? У меня, ну, радость. Наконец-то это закончилось. Почему-то не так. Нет, ну подожди, ты же отдыхала. Теперь у тебя силы есть. Это
4: а
3: же
4: ты как не утверждай. Ты не
3: ну,
4: знаешь,
3: тебя...
4: как я провела выходные.
3: Да, ну догадываюсь, конечно. Да, ну может быть, понимаешь, идет. У тебя первый период в хоккее, второй, третий. Между первым и вторым ты отдохнувший, и на второй период уходишь такая немножечко
4: все
3: силами.
4: Давайте наш местный просто опрос. Вот для вас, для нашего слушателя, вот каждого, вот какой день недели самый сложный, и второй пришлите, который самый легкий.
3: Самый продуктивный, ты
4: сказала. Самый продуктивный, хорошо.
3: Что-то сейчас это третий уже.
4: Пятницу тебе написали. Не-не-не. Давайте, вот самый сложный, вот когда прям не работается вообще.
3: А почему я вспомнил про хоккей? Потому что наш сегодня играет. Ну, вперед, да?
4: А с кем играют? Не знаешь? Да он что наши играет?
3: С кем там они играют?
4: А с кем играют, уже не важно. Мы все равно победим.
3: Да.
1: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 6. 6-я.

0: и Runaway. Это трек, который мы услышим скоро. Ну какой же он крутой. Думаю, что все благодаря Deutsche. Не Lady Gaga же. Медуза и Don't Wanna Go Home. Еще один крутейший трек. Это 10-я строчка нашей 20-ки через 3,5 минуты.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
2: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O oh, jā.
7: Salga vafeliņš.
6: Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Garšo viņš.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл.

0: Ну что, какие у нас статистические есть данные? Что у нас, слушатели говорят? Самые легкие – это выходной.
1: Конечно, тут понятно, про рабочий день говорилось вообще изначально. Ну,
0: нету нормального рабочего дня, который…
1: А наоборот, смотри, доброе утро. А мне все дни в кайф работать, если нравится работа. А я не работаю там, где мне не нравится. Поэтому всем удачи. Кстати, психологи говорят о том, что это вообще самый правильный подход. Тогда и никаких депрессий у тебя не будет, никаких кризисов.
0: Принятие.
1: Нет, это не принятие. Это как раз-таки ты нашел себя, ты нашел ту работу, которая тебе нравится. И после 40 это вообще ключевой фактор. Если до 40 ты не нашел работу, которая тебе нравится, и работаешь на работе, которая тебе не нравится, к сожалению, возможно обострение различных кризисов, депрессий и прочих неприятных вещей, которые портят, в принципе, нам жизнь. Поэтому лучше, да.
0: Не портить нам жизнь.
1: Естественно, конечно. Доброе утро. Любой рабочий день и самый легкий выходной, отпуск, это все. Тут явно человек тоже работает на той работе, которая ему в кайф.
0: Так что прекрасные новости.
1: Самое сложное, кстати, тоже с этим соглашусь, самое сложное, это первый день после отпуска. Это факт. Когда ты вновь слышишь звук будильника, ты думаешь, почему это опять со мной происходит?
0: Да какая ерунда, почему? Нет,
1: я ненавижу с утра просыпаться.
0: Да это просто ты ненавидишь с утра просыпаться. Все.
1: Я и говорю.
0: Любой день, тебе не важно, после отпуска или не после отпуска.
1: Но после отпуска особенно.
0: Я не могу.
1: Ты что, когда ты вышел из режима, когда ты почувствовал хотя бы на какое-то вообще время, что ты свободный человек.
0: А почему режим сна для тебя является несвободой?
1: Потому что я не люблю просыпаться с утра.
0: Вот, и вот это причина, да и все.
1: Да.
0: Полюби просыпаться с утра.
1: А это невозможно, столько лет уже.
0: Вот и все. Так да тут по тому же принципу, найди любимую работу после 40.
1: Да, ты любишь любимую работу, но просыпаться ты не можешь любить. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь я буду ведущей вечернего эфира. Демьян, держись.
0: Вперед.

0: привет. Доброе утро. Кто дозвонился?
1: Привет.
0: Кто самый быстрый?
2: Как
0: кто самый резкий?
3: Владимир, Володя.
0: Володя, Владимир, здравствуй.
2: Привет, привет. А чего ты нам звонишь?
0: А чего
2: ты
0: звонишь? Так?
3: Потому что слышал газ мотора.
0: Газ мотора.
2: И что это значит?
0: Это значит...
3: Подарочная карта на Виаду, да?
0: Не совсем. Для тебя, да. Для тебя только это и значит.
2: Для тебя.
0: А для всех остальных это означает, что сегодня супер выгодный день с Виадой и 15 центов скидка на каждый литр топлива на всех заправочных станциях с картой Виада Латвия, предложением Виада Латвия, Lidl Plus и с картой Виада. Ну, а Владимир,
2: это классно. Твой первый подарок от Виада.
3: Это нет, это уже второй.
0: Ох, ты профессионал, второй? Оказывается. Ну,
2: сейчас мы посмотрим. Сложно. А ты когда получал последний
0: где
2: раз
0: ты?
2: Карту?
3: Больше трех месяцев назад.
2: Хорошо, молодец,
0: уточнила.
2: Молодец. Имейте в виду, уважаемые слушатели. Если вдруг ты победил, так жди потом.
0: С чем занимаешься, Владимир? Куда едешь?
3: Я еду на работу.
0: А где ты передвигаешься?
2: Там есть пробки.
3: Еду по Кековской, да, вот как раз в пробку въезжаю.
0: В это, которая на въезде в Ригу?
3: Да, да, да.
0: Засекая время, сейчас мы будем считать, сколько продолжительность...
2: Такая твоя привычная, любимая пробка, да?
0: Продолжительность этой пробки. Ладно, скоро расскажем и дорожную информацию тоже для тебя, Володь, и для всех остальных наших радиослушателей.
2: Ну, а пока тебя поздравляем. Молодец!
0: Да, да, да. И напоминаем, что сегодня все наши коллеги-ведущие будут разыгрывать тоже подарочные карты. Главное услышать и дозвониться первым сюда по телефону 25037 на прямом эфир, так как это сделал Владимир только что. Услышать надо специальный сигнал, который звук мотора, да, и тогда ты станешься обладателем подарочной карты от Виада на 30.

0: Ника от Инны, которая называется Dream Out Loud. Услышим ее через пару минут. Оставайся с нами.
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо. Макдональдс.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
5: Laime ir tepat!
6: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ради ситуации на дорогах, но обратим внимание на ту пробку, про которую говорил наш радиослушатель по направлению из Кекова при въезде в Ригу. Она на самом деле совсем небольшая. Там что-то около 5 минут и также еще 5 минут в Алблауч потеряешь. А также движение затруднено сейчас на Карле Улмане Гатва. Вот тут будет посерьезнее. Около 15 минут на этом участке на путепроводе, да, имеется в виду. Пробка начинается еще до перекрестка с Лепес. Также движение затруднено по Лейлорбас и Каунсиму в сторону Вантового моста. Там 10 минут. Вантовый мост в сторону центра также 10-минутная пробка. На Даугавпилс перед Болью чуть больше 5 минут. И Болью перед тем же перекрестком также чуть больше 5 минут. По-прежнему сохраняется большая, наверное, даже получасовая пробка из Имонты в сторону центра. Если ехать мимо Ботанического сада, там ремонтная работа сейчас происходит на мосту или на съезде с моста, или на выезде с моста, тут сказать. Короче, они затрудняют движение и... Да, до получаса Имонта, Курзама, Юрмалас, Гатва в сторону центра, имейте в виду. Также движение затруднено на Лубанас в сторону Сахарова. Там 5-минутная пробка, по-моему, авария произошла, немножко затрудняет движение. Также небольшая пробка сейчас на Брейбе в сторону Воздушного моста, около 5 минут, и Густава Замгала, Гатва в сторону Брейбе, 10-минутная пробка. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: этот трек, который услышим скоро, Sony Fader и Crystal My Loving. Ну и, может быть, солнце вернем с помощью этого трека. Называется Brazil от Switch Disco. Услышим его через 3,5 минуты.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

0: идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот вторник, 19 мая, ожидается преимущественно облачная погода. В центральной части нашей страны и в столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Курзьме составит до 11 градусов тепла. В Ладгово-Восточном Видзем ожидается плюс 19, плюс 20 градусов. В центральных районах и в столице сегодня до плюс 15 градусов тепла. Ветер умеренный, юго-западный до

0: Ну что, рассказать тебе еще про одну песню?
1: Итак. Наша регулярная рубрика.
0: Давай, представляй. Ну, представь рубрику. Представь как-нибудь.
1: Ну, а название какое у нее было?
0: Ты же сама выбирала.
1: Это же твоя рубрика музыкальная.
0: Короче, моя рубрика, которая называется «Моя рубрика». Ну, ты же сама придумывала ей название.
1: Не украли, а вдохновились. Уже миллион раз сказали. Хорошо, надо сделать джингл.
0: Песни, которые были большими хитами, которые мы не то чтобы... Слушай, тут на самом деле даже для кого не секрет, что эта песня вся составлена из каких-то заимствованных фрагментов, но, тем не менее, очень часто такое было.

0: всегда, да, что какая-то песня позаимствовали здесь,
1: ну, как
0: и получаем.
1: Слушай, это знают только те люди, которые прям разбираются в музыке. Для
0: и
1: меня
0: получаем,
1: большое
0: получаем,
1: удивление.
0: Получаем хит. Значит, Австрия, топ-40, 9-я строчка. Бельгия, это 98-й год. Бельгия, значит,
1: это
0: первое место.
1: Это про оригинал или то, что уже
0: то,
1: украли?
0: То, что получилось.
1: А это уже то,
0: не
1: что украли.
0: Не украли там ничего, все нормально.
1: Вдохновились. В 98-м сразу получили
0: Дания,
1: 12-я, за это лавры,
0: значит, Голландия. И во всех чартах там где-то она в двадцатке. Финляндия на втором месте, Германия, Трин, короче, так далее, да? Ты понимаешь. Mm-hmm. В годовом чарте, в бельгийском 11-е место, в немецком 20-е место. 250 тысяч копий в Германии было только продано. Как ты понимаешь, артист сам из Германии выступал в стиле евроденс, и мы с тобой его очень хорошо знаем. Трек 98 года, как я уже сказал. Но есть одно но. Но у меня есть трек, которому... Ой, знаешь, какого года? Сейчас я найду. У меня есть два сразу трека. Один 88 года, мы его сейчас послушаем.
1: Это 10 лет до того, как вышла композиция.
0: Да. Это шуточная песня о том, что туристы, приезжающие в UK, очень часто задают глупые

0: известная песня 88 года о том, что туристы задают глупейшие вопросы во всех пабах, да? Что там почем, что у вас почем? Ну, я думаю, что все уже догадались, о какой песне идет речь. Ну, давайте послушаем сейчас вот этот фрагмент музыкальный. А теперь мы перемещаемся в 1920 год. Гусли. Вашему вниманию.
1: 1920 год? 1920
0: я подумала, ты ошибся? Нет. 100 лет. Это больше 100 лет. Красиво же?
1: Очень.
0: Да. Та-та-та-та-та. Сейчас петь будут. Это, ну, этот, может быть, конкретно фрагмент записан был позже, да? Но в целом это какая-то вот такая народная баллада. Датировано там какими-то 20-ми годами, в общем. Так ее исполняли там где-то что-то. Ну все, все догадались уже, о чем речь, правильно? Я же думаю, что это никого не секрет. Что за хит мы сейчас препарировали на сэмплы, так можно сказать.

0: песня «Роза», которую ты в караоке, да, обычно поешь.
1: Слушай, есть еще легенда, что ребята там на самом деле приобрели рыбку, которую потом в аквариум запустили.
0: Что?
1: У себя на студии, да. Да. Ну, это такая байка, скорее всего. Поэтому стоила она там 3,80.
0: А, так есть цена все-таки, да, наконец-то мы узнали, how much is the fish. Ну, нормально, нормально. Руза,
2: как... Привет, доброе утро.
0: Что у тебя хорошего произошло?
2: Да, слушай, я только что, знаешь, что сделала?
0: Ну-ка, давай.
2: Может, нельзя говорить? Я заехала и съела завтрашний, тот самый, который есть нельзя.
0: Ну, угадайте.
2: Ну, в общем, фастфуд, который именно завтрак. Мне просто, меня... Это не я. Меня машина, она меня вот так повела в сторону.
0: Велела, значит, да?
2: Опачки, а где это я?
1: Две недели до 1 июня, Роза, ты чего?
2: Кошмар, скажи. Ну, слушай, завтрак еще ок.
0: Лето не за горами.
2: Там яичко.
0: Успокаивай себя, конечно. Я так тоже себя успокаиваю.
2: Прослоечка и яички.
0: Согрешила, все,
1: отметила. Вот этот вот молочный коктейль. Который, ну, что-то молоко.
2: Не-не-не. У меня сегодня психолог, поэтому с ним я это обсушу.
1: Почему я так люблю жрать?
2: Что со мной не так?
1: Что вы делаете? Вообще, вот...
0: Что приводит нас к тому, что вторник — прекрасный день, чтобы себя баловать. Правильно?
2: Да, согласна.
1: И среда тоже.
0: Мы всех оправдали.
1: Четверг отлично подходит. А завтра мы про
2: пятница — праздник. Всегда.
0: Мы об этом поговорим завтра уже. Пока что вторник, побаловать себя — самое то. Так что, ребятки, всем удачно, да, удачного дня. Завтра продолжим утреннее общение. Наши коллеги все готовы. На следующий...
1: Ну, Рузанчик, он готов, точно, да. Сейчас теперь на этом топливе 2 часа отработает. Как надо.
0: Вообще, сейчас все будет.
1: Только не засни, чтобы попрыгать. Не вырубайся, да.

0: называется, новый от James Hype. Скоро услышим с вами, буквально через полторы минутки. Серотонин.
1: Новый фрешбургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. Макдональдс.
2: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника. Льняная мужская рубашка 9 евро. Брюки для женщин или мужчин 10 евро. И мужская и женская летняя обувь всего 7 евро. Lidl стоит того.
3: Vai tie ir jaunie apavi?
4: Mm-hmm.
3: Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. New entry.

тоже могли, но я лично пока что не так прям сильно доверяю всем этим искусственным интеллектам. Честно скажу, мне не очень нравится, как они все это формулируют, как они все это придумывают. Шутки у них странные. Вот, например, да, я решила вот доказать себе сама в очередной раз, что это совершенно не для нас. Например, смотрите, ребят, сегодня день гороха, и решила я не знаю, как рассказать про это, что сказать. Ну что, ну, день гороха сегодня, да. Это вкусно, это, ну, и одна

предлагает в эфире сказать. Наворачивайте бобовые, запускайте внутренние турбины и летите покорять этот вторник на собственной выхлопной тяге. Кто там жаловался на цены на бензин, это он продолжает. Пользуйтесь экологичным топливом. Ну, как-то так. Не знаю, я предлагаю заряжаться крутейшей музыкой, классными треками. Посмотрите, что откопала. Это Робин Шульц. Это Филбу Рива. Kill the Queen. К тому же еще в ремиксе. Это Вейон. Давайте покайфуем лучше так.

0: ремиксе от Zerb услышим скоро.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка «Домолетти» 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели «Домолетти» всего 149 евро. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

15 мая. День рождения отмечают сразу два очень крутых, известных вам и нам всем артиста, которые, кстати, очень хорошо умеют делать большие мировые хиты. Один из них — Сэм Смит. Я бы сказала, родился он в 1992 году, но сейчас везде пишут «родились они в 1992 году». Да, кто понял, тот понял. Ну и стали одним... Ой, сложно.

Не знаю, его такие треки пропали. Вот Unholy был такой последний, самый громкий, ну и как будто бы вроде бы и таких больших, как до этого, уже не произошло. В общем, мировой прорыв у Сэма Смита случился после

эта волна популярности. Ну, красивый трек, красивый, вместе с Disclosure, Latch называется. Так, ну а также позже были уже Stay With Me, Too Good At Goodbyes. Это просто такая сердечная, душевная что-то очень сильно, в самое сердечко, в общем. Ну и, конечно же, Unholy, который стал довольно-таки вирусным буквально везде. Ну, там было все немного шокирующе, да? У Сэма Смита несколько Грэмми, Brit Awards и даже Оскар за песню к фильму о Джеймсе Бонде. Ну, этот трек, я думаю, что тоже вы все прекрасно помните, знаете. Очень узнаваемые ноты, узнаваемые эти звуки. Каждая нота очень красивая.

такой белый, как, я не знаю, шлем, что ли, стал частью поп-культуры, ну и треки его «Happier», «Silence», «Friends Alone» и так далее, а они собрали миллиарды, миллионы прослушиваний. Да, оба артиста родились в один день, 19 мая, в 92-м году, и получается им сейчас 34. Да, их треки мы с вами послушаем очень скоро.

0: через Desire очень скоро.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bang?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bang платит своим клиентам?
1: Да, Big Bang платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
5: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
4: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
5: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
4: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
6: В мае в аптеках «Апотека» скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как «Авене», «Бабе», «Виши», «Ларош-Посе» и других. В хороших руках. «Апотека».
7: Мумскаршу салга вафелинч.
8: Аркафею и отладывинч.
7: Оя.
8: Салга вафелинч.
7: Унтея салга квадратинч.
9: Мумскаршу вафелинч.
7: Квадратинч.
9: Салга квадратинч ун вафелес сасканер паузе.
10: Салга.
11: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
12: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
13: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

было все. Там бурление разных абсолютно эмоций. Критики, кстати, очень хвалили возвращение Деми Мур, да, и зрители тоже. В принципе, многие пошли на этот фильм только ради нее, чтобы посмотреть на нее, и не зря она.

любителя, я бы сказала. Но, ну что, если не смотрели, добавьте список. Это такое, это что-то такое необычное. Знаете, это не то, что вы каждый день увидите в кино.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: У нас, в салоне оптики Метрополя, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополя оптика LV.
1: Метрополя. Видеть и увидеть.

0: Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата санитарных сказ дарбибс вейцаем.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены в Европе.

0: Ну, я успел.
1: Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте.
1: Представьтесь.
0: Станислав.
1: Как еще раз?
0: Станислав.
1: Станислав, да, вы успели, вы были первым. Я вас поздравляю. Мне кажется, вы очень обрадовались, это правда?
0: Да, да, приятно, кайфово, конечно.
1: Кайфово выигрывать, правда? Ну, это правда, да. Приятно дозвониться. Вы не представляете, сколько звонков, а вы были первым. Я вас с этим поздравляю. И поздравляю, конечно же, с тем, что вы услышали этот звук, позвонили, дозвонились и получаете свою подарочную карту от Виады на 30 евро. А от нас летит прямо к вам в карман.
0: Классно.
1: Да, мы свяжемся, мы все напишем, все расскажем, не волнуйтесь. Вы лучше расскажите, где вы находитесь сейчас.
0: Вымоньте.
1: Вымоньте, ну, Рига. Да, Рига. Хорошо, Рига, может, привет кому-то хотите передать, раз такое дело?
0: Кому? Сереге? Плиточнику, паркетчику, ну, как я, и строителей всем.
1: Строителям всем заодно, да.
0: Всем строителям.
1: Всем строителям.
0: Большой привет.
1: Да, большой привет, большая работа, много дел. Дождь пусть реже будет помехой, и пусть классно все ровненько получается. Это я уже так от себя добавляю. Ну что, Станислав, спасибо, что дозвонились. Пришлю вам сообщение, не переживайте. И классного вам дня. Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Все, пока-пока. Ну, а мы продолжаем. Место номер два. Ну, а об этом скажет сейчас вот. Все скажет.

0: сегодня еще будет возможность у моих коллег выиграть подарочную карту от Виады на 30 евро, поэтому просто будьте внимательны. Ну а сейчас расскажу немного о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в Латвии облачно, на востоке прояснится лишь местами. В западных и центральных районах ожидаются небольшие дожди. На западе местами образуются

0: даже дождь был вечером и ночью. Но зато как свежо стало. Хотелось бы сказать, что не пылинки на дорогах, но нет, потому что дорожные работы продолжаются, их достаточно традиционно у нас много. А будет, что называется, у нас хорошо, но надо потерпеть. Надо потерпеть. И делать это, конечно, лучше всего с музыкой.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

пасмурно сегодня, но это не означает то, что у нас не выйдут все рубрики, мы не будем говорить хоккей, все это будет, и о погоде тоже поговорим, но прямо сейчас у нас наша любимая рубрика не звучит, и мы послушаем форматную композицию 2012 года. Сразу хочу сказать, что эта песня на Spotify почти набрала 2 миллиарда прослушиваний. Но у нас в эфире она не звучит, и это не потому, что Джастин Бибер плохой, или мы не любим Ники Минаж. Beauty and a Beat, послушаем песню, которая вышла в 2012 году, и это, я вам скажу, один из главных танцевальных хитов того времени для Джастин Бибера. Это был важный момент, он начал уходить от подросткового поп-звучания к более клубному и взрослому звуку, и продюсерами выступили Макс Мартин и Зет, а это уже почти гарантия мирового хита, что, собственно, и получилось. Beauty and a Beat — это гимн вечеринки, молодости, жизни на полной громкости, яркий припев, фирменный взрывной куплет Ники Минаж. По чартам песня вошла в хит-парады Billboard, стала платиновой в нескольких странах и, конечно же, собрала 100 миллионов просмотров на YouTube. Ну а клип, снятый в стиле камеры изнутри вечеринки, быстро стал вирусным. В общем, встречаем этих на этот раз шумных ребят. Ники Минаж и Джастин Бибер, 2012 год.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность.
1: В музыке у музыкантов тоже есть своя золотая жила, и, кажется, Зиверт ее нашла. Это ее новый образ, новый стиль, который сразу дает результат. Посмотрите на трек «Банк» от Айсгергард и Зиверт. Две недели номер один и до сих пор в топ-5 на четвертом месте. А на пятую строчку приземляется новинка от той же самой Зиверт под названием «Газ». Тоже достаточно мрачновато, но красиво. По погоде, очень даже по погоде эта композиция. И далее у нас...
2: Позиция.
1: Совершенно не по погоде, но настроение создают ребята David Guetta и OneRepublic, I Don't Wanna Wait. Ровно, получается, у нас два года назад на пятом месте. Они тогда остались на пятом месте, были пятую неделю в топе. Это пока их было тогда на тот момент выше, пятое место. Четыре пятерки.

0: версия самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: И в том числе он продолжается на ТОП-радио. Будем говорить совсем скоро о том, что было. И львиную долю посвятим тому, что будет. Прямо сейчас о погоде, музыка. И готовимся к общению.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, более солнечная на востоке страны. Местами возможен небольшой дождь, ветер дует с юга и запада от слабого до умеренного. Температура воздуха по Земгале плюс 13-17, 17-22 в Латгале, в Курземе от 9 до 13, в Видземе от 14 в Айнаже до 25, Алксне и Балви. В Риге облачная погода, временами возможен небольшой дождь, ветер слабый или умеренный, южный, юго-западный, температура воздуха около 15 градусов тепла. Завтра в среду ожидается более пасмурная погода в Латгале и местами в Видземе, там пройдут дожди. На остальной территории Латвии облачность будет чередоваться с солнечной погодой, а воздух прогреется от 12 в Лепе до местами 20 градусов тепла.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Ну что, сейчас будем говорить с вами о хоккее совсем скоро. Но мы будем говорить львиную долю времени о том, что будет. А что было? Канада-Дания вчера 5-1. Финляндия-США 6-2. Что с США? Германия-Швейцария. Швейцария 6-1. Немцы тоже как-то слабовато выступают на этом чемпионате. Чехия, Швеция. Вот где был огненный матч. 4-3. А этой ночью в НХЛ Монреале проходит Баффало со счетом 3-2. После овертайма они одержали победу. И в серии 4-3. All time favorites. Top Radio. Bye-bye, Buffalo, мы говорим, ну и совсем скоро будем уже говорить bye-bye некоторым национальным командам, если они не начнут играть. Давайте продолжим о хоккее говорить после этой песни.

19 число, май. Месяц, когда мы не только прощаемся потихонечку с весной, но и наслаждаемся хоккеем. Сегодняшний день на чемпионате мира — это уже не просто еще 4 матча. Турнир начинает пахнуть математикой плей-офф, нервами тренеров и таблицей, где каждая шайба, которая залетает в ворота команды, может стать последней. Ну, как бы еще будут матчи, но они могут иметь только тренировочный характер, потому что математически, если шансы теряешь, то все, до свидания. Италия, Норвегия сегодня играют. Для Италии турнир пока складывается тяжело. Им лучше действительно продолжать играть в футбол, развивать футбол. Что они, собственно, и делают. Команда пропускает достаточно в хоккее много. Ну, а главное, очень трудно создает себе моменты впереди. И, соответственно, если ты это делаешь с трудом огромным, соответственно, забрасываешь тоже мало. Что касается Норвегии, то они выглядят гораздо живее. Да, это не супергрант, но норвежцы уже показали, что умеют играть дисциплинированно. А в современном хоккее это очень важно. И используют ошибки соперников. Их победа на Словении и неплохой матч против Словакии показали, что команда сейчас в хорошей достаточно форме. И Италия будет играть скорее всего вторым номером, будет играть осторожно, и это для них один из ключевых матчей за выживание. Если норвежцы забьют первыми, Италия будет крайне сложно вернуться в игру. Так что мой прогноз, что все-таки Норвегия победит, и скорее всего такой неплохой разницей по шайбам 4-1 пускай будет, ну, может быть, 3-1. Латвия-Австрия. Вот, это уже матч с огромным турнирным весом. Австрия пока достаточно такое главное удивление группы. 2 победы подряд. Отличное движение и неожиданно зрелый у них хоккей. На этом чемпионате они успели обыграть Великобританию и Венгрию. Да, соперники не такие, как у Латвии. И вот именно сегодня мы узнаем истинную силу Австрии. Латвия — это команда, которая по ходу этого турнира, да и не только этого турнира, обычно становится только опаснее. После непростого старта латвийская сборная выглядит все более собрано, и видно, что команда начинает ловить свою игру, как это часто бывает действительно. Меньше хаоса становится, лучше работа в обороне, больше давления в чужой зоне, и самое главное, Латвия прекрасно понимает цену этого матча. Победа здесь может серьезно приблизить четвертьфинал нам, потому что мы обыграли немцев, да и немцы, собственно, я смотрю, не особо-то и стараются попасть в плей-офф в этом году на этом чемпионате. В общем, будет очень много сегодня борьбы против австрийцев, без лишней красоты. Надо брать очки. Австрия, конечно, постарается играть вторым номером. Матч может оказаться очень опасным таким образом для латвийцев, потому что теперь на контратаками будет заниматься не латвийская, а австрийская сборная. Австрия сейчас реально на ходу, но латвийская сборная уже на другом уровне после победы, особенно над немцами. Поэтому мой прогноз: Латвия победит. Скорее всего, это будет 4-2, 3-2, может быть, 3-1. Венгрия, Великобритания. Вот здесь уже почти прямая битва за выживание. И Венгрия, и Великобритания много пропускают. Но у Венгрии есть одно преимущество — эмоции и дерзость в игре, что я не увидел у

0: от британцев. В общем, венгры играют смело, иногда даже слишком смело, но создают моменты. Великобритания же выглядит более прямолинейно, топорно. В общем, будет хаотичный хоккей, много удалений, ошибок, открытого льда. Это не тот матч, где тренер будет и одной, и другой команды доволен обороной. Так что там, скорее, будет много голов, и возможно, что 5-3 в пользу Венгрии. И да, вполне возможно, что здесь будет самый даже безумный счет дня. Словения-Словакия, еще один матч этого дня. Словакия пока производит очень хорошее впечатление на этом чемпионате. Команда идет без поражений, играет организованно и очень грамотно использует свои моменты. Что касается Словении, команда симпатичная, как обычно, но ей пока тяжело, как и итальянцам. Словакия старается быстро захватить, скорее всего, контроль и играть первым, естественно, номером. Словения будет терпеть, искать свои шансы.
1: Top Music. Песня из топ-20.
2: Это топ-20.
0: Шансы.
2: Девятая позиция.
0: На контратаках. Так что все-таки, скорее всего, Словакия одержит победу 4-1. И вполне возможно, что после этого матча Словакия окончательно крепится в зоне плей-офф. Посмотрим. В общем, много сегодня интересного, хорошего хоккея.

0: Сегодня день головоломки, которая заставила человечество одновременно думать, злиться и крутить разноцветные квадратики до глубокой ночи. В общем, кубик Рубика сегодня, да, который появился в 1970-х благодаря венгерскому преподавателю Эрнио Рубика. Изначально это был не хит продаж, а учебное пособие для объяснения пространственного мышления и математических принципов. И после первого перемешивания создатель несколько недель, ни дней, ни минут, ни секунд, ни недель пытался вернуть кубик в исходное состояние. Сам создал то, что потом не мог собрать, но все-таки собрал. Дальше больше. Кубик чуть не остался неизвестным. Поначалу производители игрушек считали идею слишком сложной для массового рынка. Ну и существует, конечно же, мировой спорт спид-кубинга. Люди собирают кубик на скорость, иногда за считанные секунды. Видимо, со своим собранным уже приходят. У классического кубика более 43 квинтиллионов комбинаций. Это число настолько огромное, что представить его почти невозможно. Ну и есть, конечно же, роботы, которые собирают кубик быстрее человека. Современные механизмы справляются буквально за доли секунды, что не по силам человеку. Когда-то, я помню, мне сказали, когда я впервые взял кубик Рубика в руки, главное не сдаваться после первой попытки и не отклеивать наклейки.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом.
2: Сергей Литвинов.

диджеев, девушек, женщин. Поэтому те, кто есть, они очень сильно ярко выражаются. Но это действительно классика, Single Lady. Еще одна девушка у нас появляется, но она не диджей, она певица. Нюша, одна из главных поп-артисток русскоязычной сцены 2010-х годов. И настоящее имя Анна Шурочкина, которая появилась 15 августа на свет 90-го года рождения. Она, ее хиты «Выше», «Воспоминания», «Наедине», «Вой на луну». Первая вообще ее песня, которая заявила этой певице. И многие другие годами держались в чартах и радиоэфирах. Сейчас мы услышим ее новую песню, которая еще не звучала на топ-радио. Главная особенность этой певицы — это умение сочетать танцевальное поп-звучание с очень личной эмоцией. «Полароид» — так называется ее новая песня, которая на 2 минуты здесь у нас зависнет. Это песня про воспоминания, которые остаются как старые моментальные снимки, про отношения, которые вроде уже в прошлом, но продолжают всплывать в памяти яркими кадрами.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и в Забеце.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами.

0: стабильный участник нашего хит-парада Дэвид Гетта и Walk Away. Вверх на одну строчку, 7 недель в нашем топе, и он балансирует между 6-м и 8-м местами. Все 7 недель. Фантастическая цепкость за эти позиции. Ну, посмотрим, что будет на этой неделе. Рано или поздно либо он войдет в топ-5, либо покинет десятку.
1: 7-я позиция.
0: Уже начинали сдаваться, потому что 15 недель в топе. 2 года назад, ровно 2 года назад, на этой позиции 7-й оказались Ace the Base, Reganite 24. Тогда с 4-й на 7-ю 15-я неделя.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: Танцуй, жги.
1: Танцуй, жги.
0: 19 мая. В Риге очень даже облачно. Солнечные дни будут на этой неделе. Сейчас в погоде вообще у нас большие планы на этот час, так что не пропустите, будет много интересного. Как и из музыки, так и из информации, которую мы для вас готовим.
2: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем преимущественно облачная погода, более солнечная на востоке страны. Местами возможен небольшой дождь. Ветер дует с юга и с запада от слабого до умеренного. Температура воздуха по Земгале плюс 13-17, в Курземе от 9 до 13, в Видземе от 14 Вайнажи до 25, Алксне и Балви. В Риге облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер слабый или умеренный, южный, юго-западный. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Завтра в среду ожидается более пасмурная погода в Латгале и местами в Видземе, там пройдут дожди. На остальной территории Латвии облачность будет чередоваться с солнечной погодой, а воздух прогреется от 12 в Лепе до местами 20 градусов тепла.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир теж тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Только сегодня на заправках «Виада» скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Viada Plus, а также с приложением Viada Latvia и Lidl Plus. А на Топ Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым

0: Кто нам дозвонился?
1: Добрый день.
0: Добрый. Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, тезка, здравствуй.
1: Тезка, здравствуй, здравствуй.
0: Аплодисменты, Сергей. Чем занимаемся?
1: Спасибо.
0: Чем занимаемся,
1: сейчас
0: Сергей?
1: Сейчас в отпуске, отдыхаем.
0: Да что ж такое, все планы мне сломали, Сергей, потому что у меня был именно вопрос с отпуском, который связан. Когда в отпуск, Сергей, оказывается, уже в отпуске? Какая неделя? Или вы взяли просто сразу 4 подряд?
1: Нет, недельку просто так.
0: Просто так. Здесь, в Латвии, у нас?
1: Да.
0: А вы откуда звоните? Из Риги?
1: Из Риги, да.
0: И, Сергей, я вас поздравляю, и для кого-то может быть секрет, и непонятно, что произошло после вот этого специального звука, который еще 2 раза сегодня прозвучит. У нас тот, кто первый дозванивается и выигрывает подарочную карту на 30 евро от Виада. Я вас с этим поздравляю. Чем занимаетесь? Как проводите отпуск? Может быть, посоветуете всем остальным велосипед, роликовые коньки, может быть, просто чилить на диване?
1: Нет, больше быть на свежем воздухе. Единственное, что погода подводит.
0: Это вчера вечером, ночью, а сейчас, в принципе, более...
1: Да, и сейчас тоже погода не очень сегодня.
0: Ну, солнца нет, да? Ну, будем надеяться,
1: нет,
0: что...
1: Нету.
0: А вы пытались угадать отпуск свой по погоде или...
1: Нет, так вышло, не планировал, просто вышло так.
0: Я понял, на меня коллеги ругаются, что я в последний момент говорю, все, я ухожу, потому что я слежу за прогнозом погоды. В принципе, научились у нас предсказывать на неделю предстоящую погоду. И я смотрю, да. И объявляю уже тогда, когда поздно. Вот, за это на меня ругаются. Я вам желаю все-таки, чтобы концовка этой недели по погоде прошла для вас так, как вы хотите, чтобы было хорошо. Ну, как минимум, приз, который вы выиграли, у нас уже ваш. И вам сообщат на этот номер телефона,
1: как
0: вы сможете его забрать. Спасибо вам большое, удачи.
1: Спасибо, да, хорошего дня, да.
0: И хорошего вам дня, хорошего отпуска, хорошей погоды. Не только вам, но и нам тоже. И, да, честно говоря, очень не могу даже жаловаться, что плохая погода. Ничего, мало хуже. Напомню, сегодня, только сегодня, на этой неделе, в эфире каждого ведущего звучит специальный сигнал. Первый, кто дозвонился, после него получает крутой подарок. Это подарочная карта на 30 евро от Виада. Это еще не все. Сегодня выгодный день вместе с Виада. Скидка 15 центов на все топливо в течение всего дня. Ну, а акция действует с картой Виада Плюс. Приложениями Виада Латвия Lidl Plus. Так что не теряйте момент, заправляйтесь выгодно уже сегодня.

Добрый день, а у нас в Балве лето, сегодня плюс 26,5 градуса, хорошего вам дня, вам большое спасибо. Ну, я рассказывал прогноз погоды, да, там как бы очень сильно может отличаться погода, и кто после этого может сказать, что Латвия маленькая страна? Хорошего вам дня тоже в Балве, действительно красивая фотокарточка прилетела мне сюда на 250037. Я без автомобильных новостей вас не могу и в этом часе оставить. Владельцев Subaru в США серьезный повод для раздражения. Против компании уже подан коллективный иск. Автомобили последний.

Forester, Legacy, Impreza и остальные. В общем, владельцы жалуются, что аккумуляторы разряжаются буквально в ноль, даже если автомобиль просто совсем недолго постоял. И проблема, как выяснилось, не в самих батареях, а то есть не в аккумуляторной батарее, которую покупаю, ставят, а она опять слетает. Электроника автомобилей после выключения двигателя не переходит в энергосберегающий режим и продолжает потреблять достаточно много энергии. В итоге даже новая аккумуляторная батарея быстро выходит из строя. Автовладельцы говорят, что попали в настоящий замкнутый круг. Покупаешь новый аккумулятор, и через короткое время история повторяется снова. Люди тратят большие деньги, как вы понимаете, на не только новую аккумуляторную батарею, но еще и на эвакуаторы, диагностику, в том числе аренду автомобилей, потому что их автомобиль вечно умирает. И самое неприятное для владельцев Subaru пока не объявила официальную отзывную кампанию. Скрываются. Истцы утверждают, производитель знал о проблеме, но массово устранять ее по гарантии пока не собирается. Теперь владельцы требуют компенсации всех расходов. И, похоже, этот скандал для Subaru только набирает обороты. Неприятно.

0: ищете подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и санигигиенические товары, а также судохрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
8: No 18. līdz 20. maijam ar mana top karte. Maltā kafija Lavaca Oro 200

0: начале нового часа Робин Шульц и его Old Friend. Сегодня интересный день, день существа, которые исчезли миллионы лет назад, но до сих пор не выходят из моды, потому что они динозавры. Международный день динозавров, и посвящен он гигантам древнего мира, которые продолжают вдохновлять науку, кино и воображение. Когда-то динозавры были хозяевами этой планеты, а теперь люди собирают их скелеты по кусочкам и пытаются понять, каким был мир задолго до человечества. Но не все динозавры были огромными, некоторые виды были размером с курицу или кошку. Так что можно сказать, что у нас тоже есть свои мини-динозавры. С научной точки зрения, голубь на улице очень дальний родственник древних хищников. Ну и название динозавр означает «ужасный ящер». Термин придумал британский ученый Ричард Оуэн в 19 веке. Не все динозавры вымерли одновременно, исчезновение происходило постепенно. Это было связано с глобальной катастрофой, падение астероида, как мы знаем, и изменение климата. Все это сыграло злую шутку с динозаврами. Поэтому человечество так и, скажем так, топит за то, чтобы мы не очень сильно меняли климат. Но пока мы с вами и наши дети тоже в том числе продолжают о них, о динозаврах мечтать, рисовать их и, возможно, даже изучать, они все еще, ну, немного все-таки живы.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

рубрика не звучит, и сегодня мы отправляемся с вами в историю «Плазма» с треком «Lonely». Появится «Плазма», один из самых узнаваемых электронных поп-проектов начала 2000-х. Дуэт появился в Волгограде. Его участники — это Роман Черницын и Максим Постельный. Они сделали ставку на редкий для российской сцены того времени формат песни только на английском языке с европейским дэнс-поп-звучанием. Вы знаете, это сработало. В Латвии очень мы любили играть эту группу. Хиты «Take My Love», «The Sweetest Surrender», «Lonely» и другие сделали «Плазму» настоящими звездами радио и клубов. Что касается песни, которую мы послушаем, у них даже, кстати, есть вторая версия «Lonely 2». Ну, мы послушаем первую версию «Lonely». Один. Песня про одиночество после любви, про состояние, когда вокруг может быть шумный мир, но внутри все равно пусто. При этом трек звучит очень красиво и атмосферно. В начале 2000-х композиция активно ротировалась на музыкальных каналах и радиостанциях, как я уже сказал, в том числе и в Латвии. В общем, этот трек стал тоже визитной карточкой этой группы. Вспоминаем группу «Плазма» и их шикарный «Lonely».

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ветрик группы «Доктор Клоун» приглашает.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Риме».
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši, turpinā darīt!
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Mamu, kāpēc bija jārakstīt tik daudz cipar, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Утро начинается не с кофе, а с ним.
11: Его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно что, рейтинг сайтов для взрослых. Ребята отреагировали как?
12: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
11: Двумя руками.
12: Сегодня у нас большие планы.
11: Чел, спасибо. Некоторые, говорят, ноги не знали даже, что такие есть. Вот сейчас как начнем бороться. Да, 1100 сайтов он опубликовал.
13: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
14: Mums garšo salga vafeliņš
15: Ar kafiju iet labi viņš
14: O jā
15: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
14: Mums garšo viņš
15: Jā, kvadrātiņš
14: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
16: Salga
17: Среда начинается с правильной остановки.
18: Автостопом.
19: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
17: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Портаугаве на Карля Улмане 96.
18: Автостопом.
19: Включи среду на полную мощность. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 12.
20: 12-е.

0: одну неделю этот трек вернулся в первую десятку и вновь оттуда вынырнул. Седьмое место было последний раз, и вот в последний раз 12-я строчка, 12 недель в топе, выше место второе. Тестостерон, малыш. Что у нас было 2 года назад на этом месте? Новинка оказался здесь Кайго и The Cable, Найл Роджерс, For Life. Первая неделя. Вспоминаем.
1: Место номер 12. 12-е.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Скоро автомобильные новости через три трека. Я расскажу про машину будущего, которая сама увернется от столкновения, если поймет, что это необходимо. Запатентована новая система компании Ford с продвинутым детектором движения.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем преимущественно облачная погода, более солнечная на востоке страны. Местами возможен небольшой дождь. Ветер дует с юга и с запада от слабого до умеренного. Температура воздуха по Земгале плюс 13-17, в Курземе от 9 до 13, в Видземе от 14, Вайнажи до 25, Алуксне и Балви. В Риге облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Ветер слабый или умеренный, южный, юго-западный. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Завтра в среду ожидается более пасмурная погода в Латгале и местами в Видземе. Там пройдут дожди. На остальной территории Латвии облачность будет чередоваться с солнечной погодой, а воздух прогреется от 12 в Лепе до местами 20 градусов тепла.

0: Город Рига, Краста, в сторону центра, перед железнодорожным мостом. Первый ряд тушит автомобиль. И как раз автомобильные новости.
1: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
0: Ford запатентовал новую систему защиты с продвинутым детектором движения. Новая технология призвана уберечь автомобиль от повреждений даже без водителя внутри. Суть достаточно проста. Система распознает не только неподвижные препятствия, вроде оставленной тележки, но и живые объекты, которые двигаются. Это пешеходы, велосипедисты и животные. А также реагирует на них по-умному. Бортовые системы анализируют картинку с внешних камер. Данные датчиков и с помощью специального ПО принимают решения. Когда возникает угроза, электроника выбирает один из четырех сценариев. Холостой ход, готовность, предупреждение или уклонение. На первом этапе, если опасность только наметилась, машина сама запускает двигатель и следит за изменениями траектории потенциально опасного объекта. ДТП еще не избегает, но готовится к маневру. Второй сценарий активируется при вероятности столкновения от 0 до 10%. Автомобиль переходит в режим предупреждения, подготавливая силовой агрегат, тормоза и руль к возможному рывку. Когда риск превышает 10%, включается третий уровень – светотехника и звуковой сигнал. Электроника буквально кричит приближающемуся объекту: «Осторожно!». Если же столкновение практически неминуемо, вероятность выше 90%, в дело вступает четвертый режим – уклонение. Машина автономно маневрирует, пытаясь уйти от удара, но без контакта с другими транспортными средствами или конструкциями. Интересная деталь. Если избежать аварии все же не удается, бортовые камеры автоматически записывают момент ДТП. Такая запись – отличное подспорье для страховых компаний и судебных разбирательств. Кстати, если приближающийся автомобиль тоже умный и оснащен такой же системой связи, запатентованный софт Ford способен отправить ему команду на применение тормозов. Идея в том, чтобы предотвратить удар, даже если водитель в машине нарушителя зазевался. В общем-то, такое ноу-хау пригодится не только на парковках, но и в любых сложных дорожных сценариях.

Китайский автогигант Build Your Dreams все активнее идет к нам, в Европу, и теперь компания официально подтвердила переговоры о покупке или аренде автомобильных заводов в Италии и других странах Европы. Это позволит быстрее запустить производство автомобилей прямо в Европе и сократить расходы. И, соответственно, мы сможем покупать эти автомобили дешевле. И так они не дороже BMW будут, да, и так далее. Фактически, китайский бренд хочет закрепиться на европейском рынке максимально быстро, особенно на фоне растущих пошлин и конкуренции вокруг электромобилей. Параллельно Build Your Dreams готовит отдельную линейку моделей специально для европейских покупателей. Компания обещает учитывать местные вкусы, требования к безопасности и привычки водителей. Первой новинкой станет европейская версия гибридной Dolphin G. Его премьеру ожидают уже в ближайшее время. Для европейского рынка это может стать серьезным поворотом. Китайские производители больше не просто экспортируют машины, они начинают заходить прямо в европейскую промышленность, используя местные заводы и инфраструктуру. А значит, конкуренция в автопроме Европы в ближайшие годы станет еще жестче. И для традиционных брендов это уже недалекая перспектива, а вот наша

Добро пожаловать, друзья! Что может быть лучше, чем наше рандеву, не так ли? Все продолжается, и рабочая неделя уже, можно сказать, в самом разгаре. Сегодня день-то какой? Ой, посмотри в окно! А ведь есть у радиоприемника человек, который еще ни разу в окошко не посмотрел. Есть такой? Есть? Посмотрите на него. Посмотрите на него с эмпатией. Мы-то с вами уже успели всем насладиться. Уже и по улице прогулялись, погоду оценили, прохожих наградили ярлычками. Автомобили, водят как научились. Вы понимаете? Самое главное, что все продолжается. Это, мне кажется, ключевой момент. Всем удачи. Всем абсолютно. Даже если вы еще сегодня больших дел не совершали. Все только начинается на циферблате. Знаете сколько? Сейчас скажу. 15.04. Это потрясающее время для того, чтобы оставаться на, вероятно, лучшей радиостанции во всей вселенной.

0: хорошо Ваня Дмитриенко звучит. Когда у него песни гитары, как у Лени Кравица, хорошо звучит. Когда у него весь вот этот вот сайдчейн красиво играет, тоже здорово. Иван, угомонитесь. Впрочем, никто ж не против. Но самое главное, это то, что впереди у нас с вами целая симфония. Гориллаз, классическая Feel Good Inc. Его величество Армин Ван Бюрен, Like a Child. Bless, Terms and Conditions. Вся эта вкуснятина ожидает вас в кратчайшей перспективе.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laime ir
4: tepat. Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts. Vienmēr pa ceļam. Alkoholet.
5: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
6: Весна в твоем гардеробе. Льняная одежда в магазинах Lidl. С понедельника. Льняная мужская рубашка – 9 €. Брюки для женщин или мужчин – 10 €. И мужская и женская летняя обувь – всего 7 €. Lidl стоит того.
7: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Lidl Плюс. А на Топ Радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись первым.

0: Бонжорно. Алло. Алло, алло.
1: Алло, добрый день.
0: С кем имею честь общаться?
1: Валера.
0: Очень приятно. Расскажите о себе три слова, Валерий.
1: Слово?
0: Ну, если бы вам сказали, Валер, расскажи про себя в трех словах, вы бы как справились с этим заданием? Три слова про себя. Думайте, думайте. Думаете, так просто все в жизни?
1: Так вот, неожиданно,
0: вот,
1: да.
0: Вот, вот. Это вам задание на следующий раз. Валерий, а с какой целью дозванивались ты?
1: Ну, конкурс вроде бы отряды.
0: Так, рассказывайте подробнее, подробнее рассказывайте. Что вам полагается теперь за то, что вы дозвонились? Кстати, поздравляю.
1: Определенно, да. Да.
0: Абсолютно верно, уважаемые дамы и господа. Только что мы с вами познакомились с звездным, абсолютно неповторимым Валерием. Радиослушатель с феноменальной моторикой пальцев. Он раньше остальных дозвонился, отреагировал, услышал джингл. И вот он в эфире. Валер, ну, поздравляю от лица всей радиостанции.
1: Спасибо.
0: Желаю вам эти 30 евро, подарочную карту от Виада, использовать так, чтобы окружающие вами гордились. Возите друзей. Дарите им логистику, ладно?
1: Да.
0: Все, договор. Дамы и господа, сегодня супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с Виада Плюс картой, Виада Латвия и Lidl Plus приложениями. Не упусти возможность, заправь полный бак уже сегодня. Виада, выгодно остановиться.
2: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

0: произношу непопулярное мнение и убегаю на следующую песню. Самые недооцененные сладости – это для тех, кто вес гоняет к летнему сезону. Вот вам информация для размышления. Самые недооцененные сладости – это сладкий перец, паприка и морковка. Попробую оспорь. Мистер Свекла.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
2: Место номер 6.

0: вторник, и еще только 19 мая, еще даже лето нормально не началось. Все только начинается, такая прекрасная музыка впереди. Let's go! Oh my god, yes, sexy red запоет. Майри Краймбрери, дамы и господа, повод дождаться без обработки. Ну, уже настоящий шлягер Left Right от Роя. Все это совсем скоро. А еще расскажу про то, как бороться со словами-паразитами.
1: Анна, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецибс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Metalolom Stalmets, давай, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
10: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
9: Metalolom Stalmets, давай.
11: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
12: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
13: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
12: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
14: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi. 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk. 43%. 4,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.

подумайте про слова «паразиты». Сейчас 2026 год, и без слов «паразитов» никуда не денешься. Давайте смотреть правде в глаза. Во-первых, они уже не так сильно раздражают, как, например, лет 10 назад. Ну, пользуется человек и пользуется словами-паразитами. Может быть, у него в голове такой поток информации, что это просто буферный процесс, он переваривает то, что хочет сказать. Но все-таки выразительность мысли пропадает, когда человек использует всевозможные... Извините. Гораздо проще делать паузу. Люди компетентные говорят, что нужно делать паузу, и тогда будет гораздо лучше, потому что пауза — это потрясающая вещь, очень недооцененная. А еще вы можете использовать слова, которые, ну, не такие мусорные, как «при всем уважении», но они лучше, они более точные. Например, вместо «ну» вы можете говорить «допустим», а если вместо «короче» хочется что-то сказать, используйте слово «получается». Получается вот такая история. Целый список есть, друзья. Главная мысль в том, что это нормально. Самое главное — это не молчать, если у тебя вот что-то накипело на душе. Ну или хотя бы напиши на 2 5 0 37. Let's go, друзья!

0: утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно что, рейтинг сайтов для взрослых. Ребята отреагировали как?
2: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
1: Двумя руками.
2: Сегодня у нас большие планы.

Минувшей ночью была майская гроза, поздравляю. В этом часе разыграли подарочную карту от Виада, тоже достойно аплодисментов, друзья. Еще в этом часе мы в эфире употребили слово «свекла», так что считаю, дело сделано. Переходим на следующую дистанцию. Ну, в смысле, следующий круг часовой. Уже скоро он стартует. И в следующем часе вас ожидает максимально компактная, классная музыка, от которой становится на сердце очень легко и приятно. Проверим!

0: вдохновения.
1: Дневная смена.
2: Потрясающий день. Могли забыть о том, какой день сегодня замечательный. Сегодня вторник, друзья. Если вы вторником пренебрегаете, имейте в виду, мы уже на прошлой неделе это обсудили. Самый маскулинный день. Более целеустремленных дней, чем вторник, вы не найдете. Тому есть множество подтверждений, в том числе и то, как он называется. Это же, это как его, Tuesday. Самый что ни на есть. Посмотрите, у него самые четкие мотивации. Потому что завтра это будет уже экватор рабочей недели. Совершенно другое амплуа. В четверг, пятница готовиться будем. А вторник это вот как раз. Это самое-самое, что ни на есть, сердцевина. Тут наслушался классической музыки, понял, что Чайковский очень даже неплохо, но все равно есть немного высокомерия в этой музыке. Знаете, вот эта вот золотая, красивая сердцевина, обязательно красивый, приятный мотив, композиторское решение. Но вокруг, вот какая-то очень высокомерная, какая-то барочная мякотка. Именно поэтому я больше люблю танцевальную музыку. Например, вот такую.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри.

0: наткнулся на информацию, сколько стоит рынок электронной музыки. Ну, знаешь, все деньги совокупно. Это можно сказать или перефразировать, насколько крут жанр в данный момент. Выразите в денежках. Издание под названием IMS Business Report. Ни разу не сталкивался, но звучит очень авторитетно. Подсчитали деньги, которые вращаются в индустрии, на Ибице, например, да и в целом в Европе. Продажи, мерчендайзинг, всевозможные концерты, выступления. Посчитали. Германия удерживает первое место. У них плюс 77% слушателей в Spotify выбирают этот жанр. И я думаю, что это очень крутой показатель. 77% плюс. Это какой-то абсолютно безудержный рост рынка, но и звук тоже. Анализировали то, как изменилось само звучание. Треки стали быстрее. Многие уже мчатся быстрее 180 минут в удар. А, нет, подожди, неправильно. Ударов в минуту, извините, пожалуйста, затупил. Техно тоже становится жестче. Это все немецкая история. Там в тройке лидеров еще Афрохаус. Это тот жанр, который мы с вами любим, когда влюблены сами. Стриминги, но здесь чисто как экономически надо понимать, они быстрее рынка растут. Точнее, не, наоборот. И основные деньги, если мы говорим про стриминги, не забывайте также про то, что есть и уже упомянутые продажи каталогов, спонсорство и так далее. На Ибице рекорд по доходам от билетов 160 миллионов евро. Ну просто представьте эту сумму, 160 миллионов евро. Давайте перефразируем. А что бы вы делали, просто задумайтесь, первые три действия, когда вам внезапно на карточку упадет такая сумма? Прежде всего, звоните Солу, разумеется. Ну и, конечно, инструменты искусственного интеллекта, которые создают музыку. Вся эта индустрия выросла на гигантское четырехзначное количество процентов. Ими пользуются миллионы человек. Это ежемесячные данные. При этом большинство пользователей профессионального оборудования, вы удивитесь, это девчонки. Потому что девчонкам нравится крутая электроника, правильно?
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная сила.

симфония. Обернуться не успеешь, для тебя заиграет красота. Феникс от Marshmello и Portugal The Man.

0: Save My Money, Кайго, Келлет, Гриффин. Целый хит-парад. Совсем скоро.
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
2: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
4: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 19 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В центральной части страны и столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в Курземе до 11 градусов. Латгале, восточная Видземе, 19-20. Центральные районы и столица до плюс 15 градусов. Ветер умеренный, юго-западный до 2 метров в секунду.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, €39. Куриные яйца 10 штук, €99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, €39. Лидл стоит того.
3: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно.

0: Спасибо тебе, что ты была рядом со мной эти два часа, Агриппина. Ты была в этой потрясающей юбке ниже колен. Я увидел твои стройные ноги и побежал за тобой. Это было невероятно.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: Fish, Tones and I, Favor. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса. Okay.

Я думаю, если выучить эту композицию музыкальную, язык молодежи можно тоже ненароком выучить. Столько непонятных слов для кого-то может быть. О чем вообще они там непонятны? Кстати, сегодня Международный день динозавров. Вот, если вы считаете себя уже динозавром, присоединяйтесь, да. Но главное, ребята, это, как говорит, сердцем не стареть. Сегодня... Что-то я в календаре смотрел, думаю, так... За что же зацепиться? Что же интересного такого? Главное промотать ниже, до Китая. Сегодня день туризма в Китае. А в США, кстати, у нас привет улетел в штат Пенсильванию, да, день майских лучей. Надеюсь, у вас там светят лучи майские. И хорошего вам пути. А вот про туризм, про путешествия давайте поговорим сегодня, потому что на прошлой неделе кто-то писал, что уходит в отпуск ведущий вечернего драйва, да? Никогда не говорил про себя в третьем лице. Я на следующей, уже на этой неделе уйду в отпуск. И мы все время так прям пропозитивно, да, какие-то события прикольные. А давайте сегодня поговорим, нет, не то что негативно, но какие-то, тут слово я вспоминаю такое, казусы, да, забавное, редко использую. Ну, какие-то передряги, казусы, какие еще забавные слова можно вспомнить, пока я объясняю, про какую тему мы сегодня будем говорить. В общем, вы путешествовали, и что-то пошло не так, да? Прямо самый bad experience, плохой experience. Ну, конечно, мы все с перчинкой позитива рассказываем, да? Но вот такое бы вы не захотели повторить, да? И, как говорится, на чужие грабли не наступай. Может быть, мы поучимся на вашем опыте. В общем, самое... Ну, такое неприятненькое, что происходило, необычное, да, такое недоразумение, которое происходило с вами в отпуске, да. Может быть, самолет задержали на двое суток, да, или багаж улетел на другой континент. Всякое бывает. 2,5 на лей 37.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Более ясная погода в восточной части страны. Южный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 8 до 12 градусов. Латгале 12-16. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12 местами до 14 градусов.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
2: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
3: Только сегодня на заправках Виада скидка 15 центов на каждый литр топлива. 15 центов скидка на каждый литр топлива с карты Виада Плюс, а также с приложением Виада Латвия и Лидл Плюс. А на топ-радио только сегодня, услышав этот сигнал, дозвонись.

тут история на половину WhatsApp прилетела. Зачитаем обязательно. Так, вот история покороче. Про путешествие. Как-то путешествовали по Италии, Генуэ. Стоим у апартаментов забронированных. Никто не встречает и к телефону не подходит. Пришлось искать в день заселения другие апартаменты. Ух, надеюсь, такое не повторится. Сегодня про разные казусы в путешествиях. 2, 5, 0, 3.

0: многие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Gatava patrivāsā! Vzrivājsā, kačai! Žgī! Išķo gromčē! Išķo vaišņē! Išķo energišķē! Zē prodiži!

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициз АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициз АБЦ.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode. Jumts manai mājai.

Universe, про всякие недоразумения, которые происходили с вами в путешествии. Тут не просто казус, а здесь прямо какой-то блокбастер, да, целая история. Давайте перейдем к ней. Она не маленькая. Ездили, в общем, на машине по Польше, заехали в приграничный городок. Вот что важно знать. Достопримечательность находилась на окраине. Едем к ней, а там знак движения запрещено. Блин. Но навигатор вел нас через эту дорогу. Ехать было недалеко. Мы поехали. Мне даже кажется, вот так надо, да? Через 100 метров с мигалками сзади подъехали пограничники. Попросили документы у водителя. Начали разбираться. Мы сказали, что ехали в отель по этой дороге. Я вышла из машины. Подошла, чтобы объяснить. На меня направили пистолет и наорали. Сказали, что сесть в машину. Взяли мой паспорт и сказали, что его конфискуют. Я показывала, что в паспорте написано, что он имущество Латвии. И не имеют права забирать. В конце концов, надо... штраф выписывать. Налички у нас не было, до банкомата они нас сопровождали с мигалками, но

0: все это происходило лет 15 назад. Ну, главное что? Главное, что хэппи-энд.
1: Да,
0: ну, история прям такая захватывающая. 2-5-0-37. Какие-то приключения, которые с вами происходили в отпуске.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Лубанас от Круга Славу до поворота на улицу Илукста, с Кристопа от Мелнсила до Дрейлиню, Вантвый мост от Кипсала до Екаба, Надзырного от Кришенбарн до Бривибас, Лубанас от Мейрана до Сахарова, на Валдемара от Лачплиша до Элизабетас, также Островной мост от Луцавсала до улицы Телц. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Bobby World. 2-5-0-3-7, наш WhatsApp. Сегодня вспоминаем самые такие неприятные приключения в путешествиях, но тем не менее с позитивом рассказываем. 2-5-0-3-7. А также внимательно слушаем в следующем часть.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Электроникс – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.go.lv.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Его поблагодарили за самый подробный, актуальный, важно что, рейтинг сайтов для взрослых. Ребята отреагировали как?
9: Мы начнем бороться с этой зависимостью завтра.
8: Двумя руками.
9: Сегодня у нас большие планы.
8: Чел, спасибо. Некоторые, говорят, многие не знали даже, что такие есть. Вот сейчас начнем бороться. Да, 1100 сайтов он опубликовал.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

летали для европейцев безвизовый режим из Сан-Франциско через Гонконг. Ё-моё. По прилету оказалось, что Латвии в списках без виз не было. Хотели уже высылать меня обратно в Гонконг, но нашелся добрый таможенник, который поставил визу безвозмездно всего за 200 баксов. Давай опять с 0.37 для ваших историй. Самые невероятные приключения, которые были с вами в путешествии.

0: свет. Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио дорожная информация. Движение затруднено на улице Бривибас по направлению в сторону Юглы, также Вантовый мост в сторону центра. Пробка на бульваре Калпака в сторону Волдемара. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: есть. Ну, рассказывайте, как вас зовут? Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Астра меня зовут.
0: Астра?
1: Да.
0: Очень приятно. А по какому поводу звонить?
1: Ну, я услышала сигнал.
0: Правильно, не надо стесняться. Совершенно правильно, сигнал. Мы немного тут завели автомобиль, погазовали немножечко. А это значит, что надо брать трубку и набирать как можно быстрее наш номер, потому что сегодня вообще-то супер выгодный день вместе с Виадо. Сегодня скидка 15 центов, да, на все топливо. И вот кто первый дозвонился, это вы. Вам подарочная карта от Виадо. Мы вас поздравляем. Эти аплодисменты были вам. Вот еще немного. Также привет, если хотите, можете передать кому-то, пока в прямом эфире. Такая возможность не каждый день.
1: Конечно, да, спасибо большое. Всем привет передаю, всем радиоведущим.
0: Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся. Напомню, что супер выгодный день. 15 центов, да. Такой не каждый день на все топливо. Акция в силе с Виадо плюс карты, Виадо Латвия и Лидл плюс приложением.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Маму! Kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pēļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.

0: претендентах в нашей топ-20-ке. Заходи, голосуй. Ну, а пока что немного о погоде.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода, незначительные осадки в восточной части страны, слабый северный ветер, температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 12 градусов на Курземском побережье и местами до 19 градусов. Латгала 18-20, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 15, а местами до 19 градусов.

too late, не поздно. Вот и привет, под конец часа даже прилетают. Передаю привет Сане из Вилен. Желаем хорошо доехать до работы. Вечерняя смена, я так понимаю, отдельный привет от Виталика. Привет, прилетели. Новиночка от Martin Garrix и Ed Sheeran в репите.

Я же повторю, что в интернет-магазине RD Vehicle Sell новинка. Шины для вашего автомобиля по отличной цене. Широкий выбор размеров и брендов, которым доверяют. Так что выбирайте шины уже сейчас на rdvehicles.lv. Поехали дальше вместе с Пайк.